градусы стремятся к нулю, а настроение растет не в последнюю очередь благодаря тому, что мы с вами встречаемся в рамках стола заказов и обмениваемся позитивом, который, как ни странно, накопился в душе за вот эту рабочую пятидневку. Друзья мои, огромное вам спасибо. Минувший час оставил приятное послевкусие, и я уверена, что ближайшие 60 минут также пройдут здорово и весело. А у нас здесь на русском по-другому не бывает. Уже 3 десятилетия работаем для каждого из вас, поднимаем настроение днем и ночью, помогаем проводить пятницу с почетом, выходные встретить по-настоящему классно. Меня зовут Юлия Калинина. Всем привет. Оставайтесь на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Вологда» на русском.

Друзья мои, думаю, не ошибусь, если скажу, что это одна из ярчайших премьер сезона. Неподражаемая, яркая Ирина Дубцова и Вологда только что здесь, на русском. Песня, звучащая настолько широко, искренне, красиво, по-нашему, по-русски. Просто до мурашек. Огромное спасибо Ирине за такое исполнение. В самую душу проникает. В общем, хочется надеяться на то, что каждый из нас с вами в Вологде, а может, в любом другом российском городе, но точно найдет свою вторую половинку. И кто знает, может быть, сейчас в пути рядом с вами тот самый человек, который окажется попутчиком на долгие годы.

дожди. Но сказала осень, зиму жди. Ждем. Русское радио. Все об

Ну и что, что на даче делать нечего? Это же хорошо, что на даче уже делать нечего. Русское радио.

0: друзья мои, эта песня стала для меня настоящим подарком. Я, скажу вам больше, даже считаю подарком персональным. Ведь сингл «Если бы я мог» вышел 14 марта. И трудно поверить, но уже почти 2 года эта песня нас с вами радует. В 25-м году она увидела свет, и именно с этого мгновения срывает сплошные овации. Но 14 марта – это, конечно, мой день рождения. И знаете, как приятно, когда с утра пораньше во всемирную паутину заглядываешь, а там бам! На музыкальных платформах вот такая горячая вещица. Ну и, конечно, здесь чувствуются нежные женские руки, которые так или иначе были приложены к созданию этого трека. Ева Власова выступила с автором Сергея Лазарева, и да, я думаю, что этот творческий союз нас с вами еще не раз и не два удивит. Равно как и вас, бесценные мои, в любое время дня и ночи готов удивить и порадовать эфир вашей любимой радиостанции. Песни только самые дорогие, попадающие точно в сердечко, ну и голоса любимых ведущих, без них никуда. Гости из будущего — Митя Фомин и Мария Краймбрери в ближайшее время. Ну а я, Юлия Калинина, до 8 утра вас не оставлю.
1: Что слушает страна? Все, что хочет.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17.00. Категория 16+.
4: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? И как мы не стараться, не говорим.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Ну что, доброго-доброго утра тем, кто отсчитывает часы по Москве. А если вы в персональном часовом поясе проживаете, тогда принимайте пожелания отличного субботнего дня. И если у вас, друзья, сейчас время завтрака, знайте, что его, безусловно, стоит съесть самостоятельно, ни с кем не делясь. Если на завтрак у вас каша, то вы тот самый человек, который причастен к всемирному торжеству, которое сегодня отмечается. Всемирный день каши властвует над планетой. И да, конечно, о пользе этого продукта это можно говорить до бесконечности. Но, по-моему, главное даже не то, что стоит у вас на столе, а компания, в которой вы употребляете первый прием пищи. Хорошей компании, приятного аппетита. Привет.

0: музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
1: Битва поколений
0: на Муз-ТВ.
1: Пятый сезон
0: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
1: Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна? Ты настоящий.

все-таки мы с вами странные создания. Когда все давно хорошо, это самое хорошо становится нормой и перестает радовать. И необходима следующая встряска, некоторое количество неприятностей для того, чтобы опять все стало хорошо, и мы почувствовали, что вот она, нормальная, приятная жизнь. Дорогие мои, я надеюсь, что во всей этой круговерти событий найдется у вас пара-тройка дней для того, чтобы отдохнуть, прийти в себя, эмоциями положительными зарядиться, в общем, почувствовать себя действительно отдохнувшим человеком. Ну а там любые виражи судьбы переживем легко. Тем более, что в компании Русского радио любое событие проходит позитивно.

0: newsradio.ru – сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. newsradio.ru. Реклама на русском.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Прочитал в гороскопе. Сегодня кто-то хочет завладеть вашими деньгами. Сразу посмотрел на жену. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

знаете, как говорят, гора с горой не сходится, а человек с человеком обязательно встретится, даже если связь была потеряна, казалось бы, навсегда. Юлия Савичева и ее школьная подруга, тоже носящая прекрасное имя Юлия, когда-то расстались и потеряли друг друга из виду. И вот Юля очень надеялась, что когда выпустит эту песню, подружка услышит эти ритмы, которые ей посвящены, и обязательно выйдет на связь. Собственно, так и случилось. А потом случилась «Фабрика звезд» и «Головокружительная слава». Ну а дальше была встреча и дружба длиною в годы. Пусть вот таких красивых, романтичных, может быть, трогательных, немного наивных историй в нашей с вами жизни будет как можно больше. Ведь в конце концов, когда, как не в выходные, думать о хорошем? В понедельник с утра пораньше снова будем на бегу раздавать улыбки и комплименты, а в выходные можно расслабиться, искренне, от души говорить «Я рад тебе», «Я люблю тебя». И пусть у каждого из вас все будет хорошо.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет. Что слушает страна?

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем ты

0: диджей.
1: Ну, супер, может быть, громко сказано, но нормальный такой, а главное, бесконечно вам преданный диджей, то есть я, Юлия Калинина, здесь в эфире «Русского», и ближайшие 3 часа вас не оставлю. Помню, когда на заре нулевых эта песня появилась, и я, и коллеги мои, тогда молодые и очень горячие, мечтали о том, что вот, когда-нибудь мы станем супер-пупер диджеями. В общем, жизнь пошла по совершенно разным сценариям, и насчет супер-пупер не знаю, у кого сложилось, не мне судить. Это скорее в вашей компетенции. В одном я уверена абсолютно точно, мне с вами хорошо. Я надеюсь, это взаимно. Владимир Пресняков на русском сейчас. Доброго утра, хорошего субботнего дня.

да, это мужского отчаяния пост. По-другому не скажешь. Когда аргументы закончены, адвокаты спущены с поводка, и делить, кажется, уже нечего. Но в сердце все равно есть та самая заноза. И вот тогда начинаются нелепые выяснения отношений. А кто кому что должен, кто кому что сказал. А потом вдруг они встречаются где-то за чашечкой кофе, смотрят друг на друга и понимают, что еще не все закончено. И самое интересное в этой истории еще впереди. Да, друзья мои, я против того, чтобы входить в одну воду дважды и всякое такое. Просто иногда чашка не совсем разбита. И действительно, есть что склеить. А желаю вам сохранить в своем сердце те чувства, которые заслуживают местечко в нем. И пусть этой осенью вам не будет одиноко. Но если грустно и совершенно некому подать руку, давайте. Я сквозь время и расстояние свою уже протянула. Иваночки Интернешнл, а кроме этого Зивер и Эверт в нашем эфире в самое ближайшее время. До 8 утра по Москве вас не оставлю. И знаете, пусть эта суббота будет теплой и не одинокой.

0: песня на русском.
1: Давай по самые пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер, и вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

0: дорогие мои, не устану вам напоминать о том, что после любого эпилога есть возможность еще и послесловие написать. И пусть в этом постскриптум обязательно будет содержаться нечто важное, нечто такое, что заставит вас оглянуться, посмотреть, а может быть и присесть на дорожку, а может еще и перекинуться парой фраз, и кто знает, может быть удастся все отмотать на самые титры, начальные. А в общем, я надеюсь, что в компании любимого русского не приходится вам принимать никаких жизненно важных решений. Мы с вами сегодня только отдыхаем и больше ничего. Давайте-ка все дела, там, стирку, уборку, глажку, отложим в долгий ящик. Сегодня посвятите день себе, прослушиванию хороших песен, приятному общению, может быть, чай или кофе питью, прогулкам, если погода позволяет. В общем, делайте все для того, чтобы зарядиться силами и энергией.
1: Мобильное приложение «Русского радио».
2: «Русское радио».
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Реклама на русском.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
9: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
10: Предпочитаю делать как можно меньше. А что поделаешь, если предпочтения у меня такие... Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
1: «Русское радио». Что слушает страна?

0: Ну вот здесь на самом деле не совсем правдиво. Мужчины только проснулись и уже красивые. А нам, девчонкам, прежде чем стать богинями красоты, нужно приложить некоторое количество усилий. Час-полтора, и вот уже из ванны выпархивает действительно богиня. Я надеюсь, что в эти выходные, девчонки, мы с вами будем действительно на красоте. Но мужчины не станут скупиться на комплименты, будут нам говорить всяческие приятности. Ну и вообще, когда как не осенью примерять новые яркие красивые образы? Ведь как себе настроение поднимать, когда вокруг все такое серое? Хотя вот, знаете, сейчас смотрю за окно, кажется темно, но есть полное ощущение, что где-то там солнышко с горизонтом притаилось, и совсем скоро засияет, и деревья снова станут желтыми, и снова появится ощущение праздника, потому что выходные. Проводите их вместе с Русским радио, ну а я, Юлия Калинина, ближайшие пару часов вас не оставлю.
1: Русское радио.

Ясная погода, я такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, я такая в цвете.

0: слушает страна. Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь. Русское радио.
1: Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Только любимая.

0: между нами.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Мальчик-бродяга.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Ох, друзья мои, могу вам сказать, что часики вечно надо мной смеются и при этом говорят: «Тик-так, Юля, тик-так, кажется, ты снова куда-то опоздала». Ну что сказать, пунктуальность не мой конек, мой конек, как правило, горбунок. А в общем, я надеюсь, что вы нынче успеете абсолютно всюду, и все те планы, которые есть у вас на субботу и воскресенье, будут реализованы буквально по щелчку пальцев. И вообще, счастливые часов не наблюдают, давайте-ка не будем смотреть на часы, лучше радиоприемник погромче, и все, наслаждаемся жизнью здесь, на русском.
1: Русское радио.
2: Русское радио. Все будет хорошо.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Что слушает страна? Позвони.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
5: Осень – это время года, когда ты выходишь из дома в куртке, в обед тащишь ее в руках, а вечером мечтаешь о пуховике. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 49.

песня на русском. Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась. Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.

конечно, за смену сезон мы с вами никак отвечать не можем, но пусть в ваших отношениях всегда царит вечная весна. Денис Клявер, «Между нами осень», горяченная премьера сезона только что здесь, на русском. Друзья мои, не сомневайтесь, самые яркие премьеры нашей российской эстрады с удовольствием представляем вам. Группа «Сливки» уже совсем скоро подхватит эфирную эстафету, ну а я, Юлия Калинина, буду с вами до 8 утра по Москве. Впереди у нас «Фабрика», Вячеслав Макаров и диджей Димиксер. Слушайте, наслаждайтесь, отдыхайте и пусть эти выходные оправдывают самые смелые, не осенние ожидания.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 9 градусов. Вечером также возможны осадки и плюс 9, ночью будет облачно с прояснениями и плюс 8 на термометре.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54-54-54.
7: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
8: ИП «Милик НП» ИНН 35-25-00-44-92-21.
9: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяет премию.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70 72 82. Русское радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Разговор состоялся накануне. Президент США заявил, что он был успешный. Стороны договорились о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. Трамп ожидает снижения цен на дизель. После этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков. В ходе телефонного разговора Путина с Трампом также затрагивалась ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений России и США. Значительное внимание было уделено перспективе урегулирования украинского кризиса. С января в российских школах ведут новый курс по искусственному интеллекту. Об этом сообщили в Минпросвещении. Дисциплина уже была введена для учащихся 5-11 классов пилотных школ. Новый курс войдет в школьное расписание по аналогии с разговорами о важном. Значительная часть посвящена вопросам информационной безопасности и противодействия интернет-мошенничеству. Количество длительных задержек авиарейсов удвоилось. Также в два раза за год увеличилась частота отмены вылетов. По расписанию отправляется только каждый второй рейс. Такие данные Росавиации приводит газета «Коммерсант». Перевозчики и аэропорты говорят, что в целом адаптировались к перебоям в графике, но хотели бы более быстрых оповещений Минобороны о снятии ограничений. В Турции мужчина обратился в больницу 337 раз за год. То есть он ходил туда почти ежедневно. Житель Стамбула жаловался на хроническую обструктивную болезнь легких и тревогу, провоцирующую приступы одышки. Действия пациента создали нагрузку как для него самого, так и для врачей, заявил глава городского управления здравоохранения. Частые посещения больницы без необходимости затрудняют доступ к помощи пациентов, которым она требуется в срочном порядке. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

все-таки Сергей Лазарев неподражаемый. Хорош даже, когда поет незамысловатая на-на-на. Хочется слушать, хочется смотреть, хочется прикасаться, если угодно. Он уже стал действительно легендарным исполнителем. И многочисленные лайки, которые оставляют поклонницы в его соцсетях, лучшее тому подтверждение. Ну что, дорогие мои, я уверена, что ваши родные и близкие тоже сегодня с утра пораньше будут показывать палец вверх и говорить: «Каша удалась». Всемирный день каши отмечаем сегодня, поэтому если завтракаете именно этим блюдом, приятного аппетита. Оставайтесь в компании любимого русского.

0: Ну что, дорогие мои, когда у нас зима будет не в сердце, а на улице, до этого момента осталось, в общем-то, не так уж и много, если смотреть по календарю, то нас с вами ждет весьма промозглая погода. Да-да, синоптики утверждают, что из-за Эль-Ниньо зима у нас с вами будет не ранняя, будет довольно теплая, то есть преимущественно плюс снегопады, слякоть под ногами. В общем, ничего особенно хорошего. Но вместе с тем, с музыкой, которая звучит здесь, на русском, сможем любое время года со всеми погодными капризами пережить буквально на ура. Ума Турман, не стой, танцуй в самое ближайшее время на русском, и это, по-моему, отличный совет для тех, кто уже начал замерзать.
1: Новая песня на русском.
2: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
3: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
1: Русское радио.
2: Никогда.

Ну что сказать, Максим вчера отпустил своих поклонников, которые встречали с удовольствием, с овациями в городе Павлодар. И теперь, я думаю, певица знает, как выглядит Иртыш, и настоящее гостеприимство. Такое жаркое, такое немного восточное. В общем, концерты, что и говорить, идут с полными овациями. А нам с вами остается только аплодировать тем хитам, которые Максим здесь на русском представляет. А Владимир Пресняков подхватывает музыкальную эстафету. У кого какая птица? У кого птички-синички, а у кого синяя птица счастья? Пусть это будет ваш вариант.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность, вдохновлять тебя.

0: успенным мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Реклама на русском.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
1: Следствие зашло.
4: Как?
2: Так.
1: Без стука.
2: Ты кто?
4: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
1: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
2: По особо интересным делам.
1: Новые серии.
2: Ого!
1: А ты видела?
4: Нет.
2: Ну тогда иди и смотри.
1: В четверг, 18:10.
4: Ты бы как это назвал?
1: Вечерний детектив.
2: Где?
1: На канале ТВ-центр.
4: Хорошо, товарищ майор.
1: Возрастное ограничение 16+. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
8: Нежданных гостей не бывает. Бывают хозяева, которые потеряли бдительность. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ну что, дорогие мои, хочется всем вам сказать спасибо большое за минувшую ночь, которая вышла совсем даже не скучной. Я не знаю, у кого как, у меня старт выходных получился действительно очень ярким. Впрочем, с вами по-другому не бывает. Удачное завершение рабочей пятидневки. В общем, я надеюсь, вы тоже сможете отдохнуть как следует, зарядиться позитивом, песен любимых услышать примерно сотню здесь на русском. Но в понедельник, ближе к вечеру, 18 по Москве, если быть до конца точной, встретимся с вами в вечернем шоу «Вечер на русском». Зовут меня Юлия Калинина. Оставляю вас в хорошей компании. Мои коллеги не дадут скучать. До скорого.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 9 градусов. Вечером также возможны осадки и плюс 9. Ночью будет облачно с прояснениями и плюс 8 на термометре.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован уже в скором времени. А также, по его словам, совсем скоро будет закончена война Соединенных Штатов против Ирана. Он выступил с этим заявлением после своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся накануне. Во время переговоров они обсудили дизельную сделку, по которой Москва будет поставлять нефтепродукты на американские и мировые рынки. Лицензию уже выдал Минфин США. В тот же день в Майами прошли переговоры, на которых представители Соединенных Штатов и стран-союзниц обсудили возможность завершить российско-украинский конфликт до наступления зимы. В московских аэропортах в пятницу были задержаны свыше 370 рейсов. Еще 62 вылета были полностью отменены. Внуково, Домодедово и Жуковский вечером вернулись в штатный режим работы, однако многие пассажиры продолжили ждать своих рейсов. Сильнее всего пострадал аэропорт Внуково, где задержали 158 рейсов и отменили 38. В Шереметьеве задержались 157 самолетов. На сбережения у россиян не хватает доходов. Только каждый пятый участник опроса имеет финансовую подушку и регулярно ее пополняет. Это показало исследование Роскачества, сообщает РБК. Еще у трети сбережения есть, но они не увеличиваются. Главной помехой для накопления 42% опрошенных назвали превышение расходов над доходами. У 39% денег хватает только на текущие нужды. Меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продадут на аукционе. Оружие станет главным лотом предстоящих торгов, которые намечены на 12 ноября. Начальная стоимость светового меча, созданного специально для съемок, — 1 миллион долларов. Организатор подчеркивает, что реквизит остается единственным полностью сохранившимся артефактом. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости на русском.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Партнер программы «Банк ПСБ» представляет вклад в победу со ставкой до 14,3% годовых. За вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в пользу военнослужащих. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробности на psbank.ru.
2: Доброе утро, мои дорогие. 10 число 10 месяца. Что это значит? Что надо загадывать желания. Для тех, кто пропустил важную новость, сообщаю. Дембельский альбом в октябре и ноябре будет у нас выходить дважды в неделю. В субботу и воскресенье. В обычное наше время. И что это значит? Что будет звучать вдвое больше ваших приветов, звонков, поздравлений, пожеланий и просто добрых слов. И это замечательно. А сегодня, 10 октября, во всем музыкальном мире отмечается неофициальный праздник – День «Обними барабанщика». Казалось бы, при чем здесь армия? Ну как же, кто задает ритм, держит пульс и является сердцем любого военного оркестра, без которого не проходит ни один праздничный парад или смотр. Так что сегодня можете выразить благодарность вашему знакомому барабанщику за его труд, мастерство и энергию, которую он вкладывает в каждый удар по своему барабану. Ну, а мы продолжаем разговор. Начался у нас новый призыв. И что я хочу сказать, дорогие мамочки, пожалуйста, не волнуйтесь. Очень много от вас волнительных сообщений. Вот у нас уже мамочки, у которых сыновья отслужили, и они все равно остаются с программой «Дембельские альбомы», всегда поддерживают вас в чатах, рассказывают о своем опыте. Знаете, что все с вашими ребятами будет хорошо. Вернутся они из армии настоящими мужчинами. Так что передавайте им привет и пишите, звоните. Мы всячески будем вас поддерживать. Ну и, конечно, ребят, которые только начинают свой путь в армии. Мы что делаем? Заходим на страничку Дембельского альбома ВКонтакте, пишем там. Ну и, конечно, пишем ваше сообщение прямо сейчас в официальной группе Русского радио, тоже ВКонтакте. Ну а пока звучит любимая музыка на русском радио, и мы начинаем наш Дембельский альбом.
0: Дембельский альбом на русском радио.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Мои прекрасные, мои хорошие, снова с вами я, ваша Аня Семенович. Наш субботний дембельский альбом. Очень приятно, что сегодня в субботу я тоже с вами. У меня очень много приветов, поэтому погнали. Доброе утро, русское радио, доброе утро, страна. Это нам пишет Наталья Патрикеева из Сызрани. Передаю привет Вершинину Косте, который сейчас служит в Мурманской области. Желаю легкой службы и скорейшего возвращения домой. А всем хочу пожелать хорошего дня и побольше ясных солнечных денечков. Все будет хорошо. Также летит привет в войсковую часть 07001 Уссурийск. Годы службы 2009-2010 от Ивана Никонова из Тюмени. Аня, красотка! О, это пишет Елизавета Снежина из Твери. Передай, пожалуйста, привет моему самому любимому и родному солдату Сергею Резникову. Служит в Коломне. Я тебя люблю, жду твоего возвращения и очень сильно скучаю. Елизавета, я так за вас счастлива. Надеюсь, что Сергей обязательно услышит ваш привет и как можно скорее к вам вернется. Георгий Шмаков из Великого Новгорода шлет привет 16-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения, войсковая часть 54-607 Тамбов. И хочу пожелать всем россиянам мирного неба над головой. А Александр Билибин из Саранска передает привет всем, кто служил в войсковой части 31-135, поселок Калининец, Наро-Фоминский район. Всем привет из Казани. Это пишет Софья Миронова. Мой родной брат Валентин уже год как вернулся со службы. Всем удачи, обязательно дождаться возвращения домой своих любимых и родных. Ой, ну какие же прекрасные слова, мои дорогие. Вот насколько теплая аудитория у программы «Дембельский альбом», насколько вот поддерживающая друг друга. Это такое счастье. Спасибо вам огромное за то, что вы есть, за то, что вы слушаете русское радио и программу «Дембельский альбом». Я вас очень сильно люблю. И поэтому для вас лучшая музыка на русском радио.
0: «Дембельский альбом» на русском радио.

0: Ну что, мои хорошие, веселое субботнее утро с программой «Дембельский альбом» продолжается. Я на связи, ваша фея, ваша волшебница. Всячески заряжаю вас добром и позитивом. А вы мне отвечаете сторицей. И это очень приятно, потому что мой компьютер переполнен прекрасными сообщениями, которые я сейчас буду читать. Привет своему брату Егору Петрухину, который служит в Вологде, передает Алена Цверко из Ухты. А Вениамин Чеботарев из Нового Уренгоя шлет привет своему племяннику Владиславу Маринину, который сейчас несет службу под Мурманском. Ждем его счастья и удачи. А летит привет от Валерия Рыжкова из Красноярска всем, кто служил в войсковой части 06709, поселок Мулино, Нижний Новгород. Огромный привет своему братишке Кириллу, который служит в ВДВ, город Тула, передает Елена Ермакова из Волгограда. Осталось 45 дней до дембеля. Мы с родителями его любим и ждем. А Максим Загорский из Ставрополя шлет привет брату Саше Петрову, который служит на Дальнем Востоке. Передайте ему, что мы его ждем и очень любим. Анечка, передаю привет вам и всем слушателям Русского радио. Это нам написала Людмила Чумакова из Костромы. Нашим мужчинам, исполняющим сейчас свой гражданский долг перед Родиной, желаю быть мужественными, сильными духом, любимыми, любящими и поскорей вернуться домой. Ой, Людмила, спасибо вам огромное. А еще напоминаю насчет поиска бывших сослуживцев. Если вы потерялись, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите нам, и мы обязательно поможем вам их найти. Ну а сейчас антракт и любимая музыка. Все как положено.
1: Дембельский альбом на Русском радио.

0: мы снова вместе, и я снова рядом, мои дорогие, мои прекрасные слушатели. Как ваше настроение? Надеюсь, поднимается настроение. Вы уже просыпаетесь, может быть, заварили уже кто кофе, кто чай. И с горячей кружкой дымящегося вкусного напитка слушаете наш дембельский альбом. Ну, а я вас буду продолжать радовать. Потому что вот Матвей Фантон из Йошкар-Олы передает привет всем, кто проходил службу в городе Острогожск Воронежской области. Привет, Анюта, пишет нам Анна Чернышова из Тобольска. Хочу передать привет своему мужу, который сейчас служит. Ростислав, мы тебя любим и ждем. Твоя жена и дочка Александра. Привет всем, кто служил в 33-м погранотряде. Шлет Тимур Балабанов из Смоленска. Привет всем. Привет, Анюта. Хочу передать привет своему брату Владу, который служит в Хабаровске. Дембель скоро. Это написал Олег Конихов из Благовещенска. А вот интересное письмо от Полины Растихиной из Липецка. Анечка, хочу передать привет маме и папе. Они отслужили оба 27 лет. Здоровья им. Мы их очень любим. Ого, ничего себе. 27 лет. Поздравляю вас, Полина. И правда, здоровья и сил вашим родителям. Привет всем, кто служит. Передает Серафима Агожина из Красногорска. Ребята, помните, дембель неизбежен. Мы вами гордимся. И это правда. Я вот присоединяюсь к Серафиме и говорю, что действительно мы очень гордимся нашими ребятами, которые служат в армии. Я знаю, что, конечно, волнительно идти в армию. Сейчас тем более идет осенний призыв. Но к армии нужно подготовиться. Ребят, нужно немножечко подтянуть физическую форму. Не знаю, позаниматься спортом, побегать кроссы. Немножечко как-то начинать дисциплинированно жить. Заправлять самим кровать, а не чтобы мама за вас это делала. Стирать самим. Учиться, потому что это все вам придется делать в армии самим. Но это классно, зато из армии вы вернетесь настоящими, сильными, смелыми мужчинами. И мы будем вами еще больше гордиться и любить. Ну а сейчас небольшая пауза, а потом снова я и вы.
1: Дембельский альбом на русском радио.

0: все лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
2: 18+.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
7: 18+. Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах.
8: 12+.
9: Отдых, выходные.
10: И тут появляется...
11: Следственный комитет!
12: Следствие зашло.
11: Как?
10: Так.
12: Без стука.
10: Ты кто?
11: Спокойно.
10: Это все очень важно для расследования.
12: Скамейка запасных.
11: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
12: Новые серии.
10: Ого.
12: А ты видела?
11: Нет.
10: Ну тогда иди и смотри.
12: В четверг в 18:10.
11: Ты бы как это назвал?
12: Вечерний детектив.
10: Где?
12: На канале ТВ-центр.
11: Хорошо, товарищ майор.
12: Возрастное ограничение 16+.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. Целый час психолог твердил, что я никому ничего не должен. А потом оказалось, что я должен 10 тысяч рублей. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: воскресенье – это день самый долгожданный.
1: Потому что на посту Семенович Анна.
2: Дембельский альбом. Каждое воскресенье. Саня Семенович.
3: Мои дорогие, мои прекрасные, на волнах Русского радио еще чуть-чуть будет идти дембельский альбом. Наш час пролетел, как всегда, очень быстро. Но ничего, мы с вами услышимся завтра, поэтому не расстраивайтесь. Я завтра тоже буду с утра вас радовать. Ну а сейчас еще несколько сообщений перед тем, как я с вами попрощаюсь. Галина Бузакова из поселка Нема Кировской области, Лариса Сафошкина из Ростова-на-Дону, Раиса Павловская из Витебска, Руслан Ахтямов из Ульяновска и Кубынин Руслан передают привет всем ребятам, которые сейчас служат в армии. Мы вами гордимся. Наша Аня радует нас добрыми, веселыми словами и заряжает нас своей энергией и красотой. И это опять наш Николай Узун. Рада вас слышать, читать. Николай, спасибо. Ну что, мои дорогие, наша программа завершается. Но помните, что завтра мы встречаемся снова в это же время. И пусть у вас все будет хорошо. А все будет еще лучше, если вы будете писать много-много сообщений с приветами и хорошими словами тем, кто служит или уже отслужил. Напоминаю, во время нашей программы жду ваших прекрасных слов на странице Русского радио ВКонтакте под моей фотографией, а на страничке Дембельского альбома ВКонтакте жду вас круглосуточно. Ваша Аня Семенович. До завтра, мои дорогие.
1: Партнер программы «Банк ПСБ» представляет благотворительный вклад в победу со ставкой до 14,3% годовых. За открытие вклада ПСБ из своих средств перечислит в пользу военнослужащих 3000 рублей. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробности на psbank.ru.
4: Роднее и ближе станет дом, когда

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 9 градусов. Вечером также возможны осадки и плюс 9, ночью будет облачно с прояснениями и плюс 8 на термометре.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Все аэропорты Москвы снова приостанавливали работу. Ограничения на прием и выпуск рейсов вводились этим утром во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево, сообщила Росавиация. Сейчас все ограничения сняты. Сегодня утром столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что уничтожены 10 беспилотников, летевших на Москву. Накануне в аэропортах были задержаны свыше 370 рейсов, еще 62 вылета были полностью отменены. Многие самолеты отправились на запасные аэродромы. Телефонное мошенничество в России впервые за несколько лет пошло на спад. Операторы фиксируют кратное сокращение числа опасных звонков, пишет «Известия». Операторы связывают такую динамику с действием новых законов и совершенствованием систем защиты на основе искусственного интеллекта. Однако эксперты предупреждают, что злоумышленники не отступают, а меняют тактику. На смену массовым обзвонам приходят вредоносные программы, поддельные приложения и обман через соцсети. Стало известно, как будет выглядеть школьное телевидение. Его хотят запустить во всех школах страны в следующем году. Как рассказали в пресс-службе проекта, в эфире будут преобладать вертикальные видео, знакомые детям визуальные элементы, реакции, лайки и комментарии. Ролики будут длиться 30-60 секунд и адаптированы для просмотра без звука, с титрами и инфографикой. Такой подход, по замыслу авторов, сделает просветительский контент более понятным и органично встроенным в школьную жизнь. Дизайнеры создали устройство, которое может стучать по дереву и успокаивать суеверных людей. Оно представляет собой небольшой белый корпус с ярко-красным ремнем. Внутри спрятаны маленькая роботизированная рука и экран. Человеку нужно просто закрепить корпус на стволе дерева, скачать нужный софт и наслаждаться процессом. В основе лежит суеверие, которое знакомо представителям самых разных культур. Согласно ему, если человек сказал вслух о будущей удаче, нужно постучать по дереву. Вернусь буквально через час.

чтобы без занозоньки, если в саду работаете на приусадебном участке, перчатки надо не забывать надевать. Или если мебель мы собираем, работаем с деревом в целом, аккуратнее, пожалуйста, чтобы не мрачить занозоньками, синяками, ушибами о дверной косяк этот прекрасный выходной день. Всем замечательного настроения, любых дел в удовольствие и, главное, с пользой для дома, здоровья и глаз. Если где-то не были, время собирать чемоданы и отправляться в путь. Можно будет погостить сейчас в Малинках на Русском радио. Я, Илья Крылов, приглашаю. Всем большой субботний привет.

небес на землю возвращаемся. Галактика и космос — дело, конечно, нужное, интересное, хорошее, но мы все-таки люди с вами приземленные. И главное — это любовь земная здесь и сейчас. Надеюсь, вы уже кого-то любите, вас кто-то любит, и чувства ваши похожи на месяц май. Теплый, солнечный и бесконечно романтический. Вот давайте май в октябре прямо сейчас и устроим на субботнем русском. А поддерживает меня Илью Крылова Кристина Арбакайте.

Я Крылов Илья, пообещаю вам песни на русском радио, где любовь в каждом слове, в каждом звуке. Ну, например, «А любить так хочется». Ну, здесь все понятно. Хит группы «Фабрика», новинка «Ключи» Дмитрия Колдуна, «Ключи от сердца», естественно. Ими можно открыть любое сердце и забрать всю любовь в себе. Устроим амурный нон-стоп из команды «Рефлекс». И песня «Ева» тоже, между прочим, про любовь. Любовь к Еве Польне, ее пластинки слушали мы и сделаем это прямо сейчас вместе с группой «Винтаж».

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам-МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-238-38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
12: 18+.
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
14: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданный при участии ПАО «Банк ПСБ».
15: Я Пирелли беру в колесо.ру.
16: Дорогой, а что это ты напеваешь?
15: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
16: О, нам давно нужна зимняя резина.
17: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
18: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
19: Отдых, выходные.
20: И тут появляется...
21: Следственный комитет!
22: Следствие зашло.
21: Как?
19: Так.
22: Без стука.
19: Ты кто?
21: Спокойно.
20: Это все очень важно для расследования.
22: Скамейка запасных.
21: Ты агент под прикрытием.
19: По особо интересным делам.
22: Новые серии.
19: Ого.
22: А ты видела?
21: Нет.
19: Ну тогда иди и смотри.
22: В четверг в 18:10.
21: Ты бы как это назвал?
22: Вечерний детектив.
19: Где?
22: На канале ТВ-центр.
21: Хорошо, товарищ майор.
22: Возрастное ограничение 16+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
23: Откуда? Откуда пельмени знают, что они готовы? И им пора всплывать? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Быть секреты. Все просто, друзья. Во-первых, разрешите себе сегодня все и даже чуточку больше. Поспать, поесть, погулять допоздна. Ну, а во-вторых, секрет этого дня прост. Суббота, выходной, и завтра еще один. Ну, если, конечно, вы не на работе. Если даже там, улыбнитесь, и все будет хорошо. Вот Владимир Пресняков улыбается на русском радио, и у него все нормально.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 9 градусов. Вечером также возможны осадки и плюс 9. Ночью будет облачно с прояснениями и плюс 8 на термометре.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
4: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
5: И Памилик НП. ИНН 35-25-00-44-92-21.
6: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
7: А я все помню, помню, как тебя любили.
0: Русское радио.
8: Летели, недельки, года. Летели, неведомо куда.
0: Слушайте лучше, любимое на русском.
9: Нет.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. При налете беспилотников на Ростов-на-Дону были повреждены несколько многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Людей эвакуировали, а также повреждения получил железнодорожный мост. Движение по нему сейчас остановлено. В обе стороны задерживаются 16 поездов. При ударах ранено 6 человек, 4 из них госпитализированы. А по словам губернатора, российские силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников ВСУ. Российские регионы заключили почти 100 соглашений с топливными компаниями о стабилизации цен на автозаправках. Такие договоренности действуют в 35 регионах. Как сообщает Федеральная антимонопольная служба, соглашения заключаются в соответствии с постановлением правительства. Цель – стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Ранее вице-премьер Александр Новак назвал регионы, которые в первую очередь обеспечат бензином и соляркой. С января в российских школах ведут новый курс по искусственному интеллекту. Об этом сообщили в Минпросвещении. Дисциплина уже была введена для учащихся 5-11 классов пилотных школ. Новый курс войдет в школьное расписание по аналогии с разговорами о важном. Значительная часть посвящена вопросам информационной безопасности и противодействия интернет-мошенничеству. Фигуристка Александра Трусова стала победительницей мемориала Дениса Тена в Казахстане. Турнир «Сели Челленджер» проходит в Алмате. Это первая победа Александры в международном турнире после возвращения на большой лед. Ранее она брала паузу в спортивной карьере, вышла замуж и родила сына. Второе место в Казахстане заняла Ким Ючей из Республики Корея. Третьей стала представительница Казахстана, уроженка Москвы Софья Самоделкина. Вернусь буквально через час, а далее в эфире любимые песни на русском и Илья Крылов.
2: Спонсор часа ООО «СамМБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Зимние шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.
0: На русском радио Илья Крылов.
3: 10:03 в Москве. Доброе утро, страна. Где-то уже и день яркими красками играет, переливается. Настроение у нас на высоте. Слушаем вместе субботнее русское радио и вершим музыкальную историю золотого граммофона. 5 декабря в Москве будем вручать легендарные статуэтки, но сначала надо выбрать песни и надо выбрать звезд, кто, по вашему мнению, этого действительно достоин. В нашей официальной группе русского радио в «Одноклассниках» проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Скорее заходите в специальное мини-приложение на нашей страничке, выбирайте три любимые песни этого года и влияйте на итоги. А среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон», которая, еще раз напомню, состоится в столице 5 декабря. Всем удачи!

0: Мама, я хочу в Джуманджию!
1: Конечно, это же очень большой парк развлечений в нашем городе.
0: И там можно играть весь день без ограничений.
1: А что ты выбираешь? Батуты, ниндзя-парк, тарзанку, горки, лабиринт?
0: Все!
1: Тогда мы твой день рождения отметим в Джуманджии. В яркой комнате с шариками и твоими лучшими друзьями.
0: А еще у них есть бонусы при бронировании комнаты в виде бесплатных напитков и фруктов.
1: Акция действительно до конца года. Парк Джуманджия, город Вологда, ТРЦ Рио. Телефон 8-911-504-4141. Возрастное ограничение 0+.
2: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
4: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
3: Русское радио.
5: Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
3: Только любимая.

ночь за нами следит, чтобы мы не загулялись до утра и не проспали время выхода на работу, а мы следим ответно за ночью, да, чтобы наступила она, как полагается, ровно по часам минут в минуту, и мы потом расслабились, отдохнули, но сейчас специально ночь для этого ждать не надо, а можно и утром, и днем, и вечером, а потом и всю ночь до утра отдыхать, и ничего нам за это не будет, так что пусть веселье продолжается, и метка в яблочко мы сможем попасть. Каждый из нас занимается своими делами под песни русского радио.

0: когда ты не со мной, мой мобильный телефон, никто меня не отвлекает по пустякам, никто в мой ритм жизни своими рилсиками и мимасиками не вмешивается, не задает мне кучу вопросов, не спамит бесполезными звонками, никаких залипательных лент новостей в бесконечных социальных сетях, в которых так легко можно заблудиться. Я, Крылов Илья, отдыхаю и выдыхаю от всего от этого. Вот сколько всего полезного происходит со мной вокруг меня без мобильника и интернета, надеюсь, у вас также. Жизнь хотя бы можно заметить реальную, где каждая деталь настоящая и каждый человек тоже настоящий. Вот просто можно подойти и потрогать, как отдельный экспонат произведения искусства.
1: Да, у меня...

0: Русское радио. Это родные нулевые. Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на магнит.ру.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями и пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
9: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который...

0: Получайте при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: ОККО представляет.
6: 3 недели состава гонит с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
5: Главный сериал года в ОККО.
7: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
8: Я про это написать хочу.
5: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
3: «Официант, принесите мне дверь!» Я хочу выйти. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

0: завтра.
1: Ну, практически до завтра. До послезавтра я с вами прощаюсь. Встретимся теперь уже в ночь с воскресенья на понедельник. Ну, а дальше за эфирным пультом будет работать Макс Орлов. Ему пожелаю безоблачного, классного субботнего эфира. Всем спасибо, всем пока. Илья Крылов, Русское радио. Оставайтесь с нами, чтобы дальше услышать что-то на родном.
2: Сну.

0: спонсор часа ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» в любой сезон комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
2: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 9 градусов. Вечером также возможны осадки и плюс 9. Ночью будет облачно с прояснениями и плюс 8 на термометре.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Семейный парк развлечений «Джуманджи» приглашает всех на еженедельную бесплатную анимационную программу при приобретении входного билета. Любимые герои мультфильмов и игр будут развлекать вас на протяжении часа, каждую пятницу и воскресенье. Вас ждут шоу мыльных пузырей, квесты, различные супергерои и многое-многое другое. Подробнее в наших соцсетях и на сайте jumanji.ru. Вологда, ТРЦ «Рио». Телефон 8-911-504-41-41.
5: Возрастное ограничение 0.
6: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
7: Бархатный сезон ремонта начинается с 9 по 11 октября. Только в интернет-магазине стройландия.ру скидка 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия» для дома и больше.
8: ООО «Стройландия.ру», 46-09-61, город Оренбург, АЭС «Автоматики» 28А, ОГРН 112-565-804-39-61.
9: Гипермаркет «Маякон» – магазин большой, порадует выбором вас и ценой. За товарами разными приходите, в «Маяке» вы найдете то, что хотите. Продукты питания, товары для дома, дачи, авто и многое другое по разумным ценам. Ждем вас в гипермаркетах «Маяк» на Преображенского 30 и Машиностроительной 43 с 9 до 20. Часов.
10: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна? Сладкий вкус.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Украинская делегация досрочно завершила переговоры с Уиткофом и Кушнером в Майами после новостей о большой сделке по дизелю президентов России и США. Второго дня консультаций не будет, об этом сообщает RT. Переговоры украинской и европейской делегации с представителями Трампа должны были продлиться два дня, вчера и сегодня. Однако накануне американский президент после разговора с Путиным снял санкции с экспорта российского дизеля. Судя по всему, решение принято без привязки к энергетическому перемирию, которого добивался Киев. Это вызвало резкую негативную реакцию Зеленского. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял 23 самолета в качестве запасного из-за ограничений на прием рейсов в Москве. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани. Сейчас в петербургском аэропорту более чем на 2 часа задерживается вылет 14 бортов. Минувшей ночью ограничения на прием и отправку самолетов вводились во Внуково и Шереметьево, а сегодня утром на полчаса закрывали все столичные аэропорты. Названы регионы России самыми высокими показателями рождаемости. Это Тува и Чечня, следует из аналитического доклада Агентства стратегических инициатив, передает РИА Новости. Согласно результатам исследования, число рождений на 1000 женщин в среднем по стране составляет 35,9. Коэффициент рождаемости в возрасте от 30 до 34 лет – 66,5. Тува и Чечня входят в первую тройку регионов по каждому показателю. В числе лидеров также Ингушетия и Республика Алтай. Россияне по осени стали чаще заказывать выпечку. Потребление булочек без начинки выросло на 40%, сдобы со сладким наполнением на 35%, а сладких круассанов на 30%. Торты вообще стали заказывать на 60% чаще. Запивают все это россияне обычно черным чаем, добавили эксперты. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости на русском.

Есть такие люди, у которых за это утро успело уже случиться такое количество событий, моментов произошло. Ну, можно сказать, что случилось абсолютно все. И встретили ребят хороших, друзей, и гимнастику сделали, поработали над собой, и музыку послушали, и все-все-все. В общем, день только начался, выходные еще в самом разгаре, а у тебя уже, в общем, план перевыполнен. Пускай будет так и никак иначе. Знаю, что заряда и запала нам хватит с вами до самого понедельника или, может быть, даже еще дальше. Ну что, утро, если просыпаетесь, отличного дня, если давно уже проснулись. У микрофона с этого часа Макс Орлов. Эх, выходные все-таки прекрасная штука. Хотя в пятницу кажется, что еще целых два дня. В субботу выясняется, что один день уже прошел быстренько, и я все сделаю. Но потом времени ни на что не хватает. Так что давайте, не откладывая в дальний ящик, заниматься тем, что мы так любим и умеем. Это «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Реклама.
1: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
3: И ПМИЛИК НП, ИНН 35-25-00-44-92-21.
4: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
5: Шинотель. Сезонное хранение шин и дисков. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
7: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде». 70 72 82. Что слушает страна?

Слышал я «Никогда не говори никогда», а после появляется песня, а после снова появляется тот самый случай, когда говоришь: «Эх, опыт же тебе подсказывал, никогда не делай». И вот что-то там такое. Ну, ладно, все мы совершаем ошибки, и порой не раз повторяем эти самые ошибки, может быть, потому что нам хорошо от них, так же, как и от вредных привычек, от которых избавляться не так порой хочется, потому что от них частенько бывает действительно прекрасно. Ладно, ваша добрая привычка — это слушать и включать русское радио, так держать, потому что здесь вам исключительно рады и счастливы каждому слушателю. Меня зовут Макс Орлов. Ловите привет музыкальный.

0: Реклама на русском.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Ну, доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Встречайте зиму уверенно с шинами «Айкон» в колесо.ру. Купите комплект зимних шин «Айкон» в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С «Айкон Тайерс» и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха. Шоссе энтузиастов. 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
12: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
13: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
14: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: Если вы купили просроченный греческий салат, значит он древнегреческий. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

ладно, вам ладно. Но у кого не было такого? Вот когда накрывают тебя мысли, когда одиночество, когда все вместе, и ты лежишь такой в подушку или просто в потолок, слушаешь песню, музыку, и думаешь, ну почему я? Ну почему со мной? Ну почему она, например, или он? Тебя обуревают мысли всяческие, и из этого есть только один выход. Понять, что с тобой все будет хорошо, потому что так или иначе ты стал сильнее тех или иных отношений, от того или иного расставания, от того или иного опыта. Знайте это, все точно будет хорошо, как и говорит Русское радио. Меня зовут Макс Орлов, вот одна светлая песня. Пускай все у вас будет прекрасно и хорошо вместе с нами.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол,

0: и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Нюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Нюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва. УГРН 114-774-652-74-44.
13: 18+.
14: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается.
15: Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
17: 18+.
18: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Иногда под одну песню мы решаем начать новую жизнь, а под следующую уже скучаем по старой. Хорошо, что между ними есть хоть какая-нибудь реклама, например. Есть время подумать, остановиться и разобраться. Ну а в эту субботу можно просто пройтись, послушать музыку, дать этим мыслям договорить или договориться, ну, потому что не каждую мысль обязательно превращать в какой-нибудь невероятный наполеоновский план. Некоторые приходят, чтобы мы наконец поняли, чего нам хочется на самом деле. Зиверт только что на Русском радио. Хочется, если вам новинки, будет совсем скоро, а пока «Фабрика».

0: песня на русском. Не молчи, времени
1: бесконечно для нас. Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 9 градусов. Вечером также возможны осадки и плюс 9. Ночью будет облачно с прояснениями и плюс 8 на термометре.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
3: Мама, я хочу в Джуманджию!
4: Конечно, это же очень большой парк развлечений в нашем городе.
3: И там можно играть весь день без ограничений.
4: А что ты выбираешь? Батуты, ниндзя-парк, тарзанку, горки, лабиринт?
3: Все!
4: Тогда мы твой день рождения отметим в Джуманджии. В яркой комнате с шариками и твоими лучшими друзьями.
3: А еще у них есть бонусы при бронировании комнаты в виде бесплатных напитков и фруктов.
4: Акция действительно до конца года. Парк Джуманджия, город Вологда, ТРЦ Рио. Телефон 8-911-504-41-41. Возрастное ограничение.
5: Студия дизайна мебели «Феникс М». Это собственное производство корпусной мебели, где качество встречается с уникальным дизайном. От стильных кухонь до уютных гостиных. Ваш идеальный интерьер начинается в «Феникс М». Новгородская, 4. Замер и дизайн проект бесплатно. Подробности по телефону 70 40 37.
6: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70 72 82. Что слушает страна?
7: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
8: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. СМИ узнали, почему Дональд Трамп и Владимир Путин заключили соглашение о поставках дизельного топлива из России. Это случилось после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал требование прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом пишет издание «Аксиос» со ссылкой на источник. Накануне Путин и Трамп договорились о поставках российского дизеля на мировой американский рынок. Вице-премьер Александр Новак после этого сообщил, что запрет экспорта будет снят. Стоимость проезда по московскому скоростному диаметру снова поднимут уже в третий раз за год. 16 октября размер платы составит 25 рублей за участок в часы пик. Цена повысится на 6 рублей, это более чем на 30%. Стоимость транзитного проезда не изменится и составит 950 рублей. В марте стоимость проезда по московскому скоростному диаметру подняли с 10 до 15 рублей за участок, в апреле до 19 рублей. В итоге за год цена повысится на 150%. Сервис «Мосбилет» и Театр школы драматического искусства приглашают на спектакли в честь дня рождения Достоевского. Это постановки «Белой ночи» и «Дядюшкин сон». Зрители смогут погрузиться в мир героев великого классика, оценить повести в новом авторском прочтении, обсудить с режиссерами и актерами образы персонажей. Кроме того, эксклюзивно для пользователей сервиса «Мосбилет» проведут уникальные экскурсии по закулисью театра школы драматического искусства. Их можно посетить перед спектаклями. Все подробности можно найти на сайте mos.ru. И о погоде. Минувшая пятница стала самым теплым днем в октябре. Так тепло 9 октября в столице не было более полувека, с 1974 года. Температура воздуха в Москве поднялась до 18 градусов. Помимо столицы, очередные суточные рекорды зафиксировали и в других российских городах. Вернусь буквально через час. Далее хиты на русском и Макс Орлов.
0: Новости на русском.

0: На русском радио.
1: Так, немножечко поумничаю, потому что немногие знают, что вот эти вот прекрасные за окном цвета, желтые, оранжевые оттенки есть в листьях еще и летом. Да-да, но просто зеленый хлорофилл, по-моему, да, так называется, он их скрывает. Осенью он разрушается, и остальные цвета выходят на первый план. И вот то, что мы сейчас видим, вот эта вот красота, она всегда находилась среди нас. Представляете, все лето вот такая красота ждала, пока ей дадут слово. Почти как вы на рабочем совещании смотрите, ждете, ну как даже когда. Поэтому в эти выходные выбирайтесь погулять, это факт, это точно. Любимую музыку берите с собой. Ну а все рабочие чат пускай еще немножко побудут без вашего соло. Никто никуда не денется, не переживайте, работа не волк, как говорится. Новый музыкальный час, у микрофона Макс Орлов. В этом часе, как и всегда, музыка настроения. В середине рубрика «Слово от Орлова». В общем, есть чем удивить, чем порадовать. Как и всегда, мы точно будем рядом.

0: Реклама.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Гипермаркет Маякон. Магазин большой. Порадует выбором вас и ценой. За товарами разными приходите. В Маяке вы найдете то, что хотите. Продукты питания, товары для дома, дачи, авто и многое другое по разумным ценам. Ждем вас в гипермаркетах Маяк на Преображенского 30 и Машиностроительной 43. С 9 до 20 часов.
3: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
4: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
5: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: Официальный дилер BelGee Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BelGee на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
7: Пока я завтракал, стемнело.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио.
9: Все будет хорошо.

мне кажется, в такие моменты осенние существует два типа людей. Кто-то хочет, наоборот, побыть в одиночестве, побыть со своими мыслями для того, чтобы подумать, как быть, с кем быть и вообще быть готовым к следующей рабочей неделе. Ну и, наоборот, есть те, кто всегда в любой выходной день, в любое свободное время готов собрать компанию для того, чтобы шумно встретить и тем самым напитаться той энергией, без которой невозможно в рабочие будни. В общем, не знаю, к кому и к какому типу относитесь вы. Самое главное, что вы здесь, на Русском радио, и нас с вами объединяет та самая прекрасная, хорошая, добрая, любимая музыка. Меня зовут Макс Орлов. Этой музыки у нас очень много, лишь бы хватило вас на и вашего внимания на все то, что мы готовы вам предоставить. Вот еще одна песня NU и Асия прямо сейчас. Меня зовут Макс Орлов. Я слушаю все вместе с вами.

0: Реклама на русском.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
13: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является ответной, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру.
17: Дорогой, а что это ты напиваешь?
18: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
17: О, нам давно нужна зимняя резина.
15: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
19: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+. Уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
21: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
22: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат. Множественный эффект.
23: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
24: Друзья хотели подарить мне на день рождения зажим для денег. Зажим для денег у меня уже есть. Это жена. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: на эту самую мемори памяти приходится уповать, зная, что верные слушатели точно не забывают по субботам и воскресеньям в 12:30 рубрика «Слово Тарлова» в мою смену. Поэтому да, друзья мои, если у вас есть желание попасть в прямой эфир радиостанции, тогда звоните прямо сейчас. 995-105-7, код Москвы 495. Рубрика «На очереди», рубрика «Слово Тарлова». Там мы с вами разберем какое-нибудь интересное словечко из русского языка, поболтаем. Ну и, конечно же, после будет возможность передать привет. Жду, звоните сейчас, а пока ловите-ка новинку в эфире русского радио.
1: Новая песня на русском.

0: На русском радио «Слово от Орлова».
1: Друзья мои, ну что, отличного, прекрасного дня каждому слушателю радиостанции. Меня зовут Макс Орлов, на связи Ирина из Москвы. Здравствуйте, Ира.
2: Здравствуйте.
1: Ребенок тут у меня написал «Москва» через букву «А». Думаю, что с этим делать? Может быть, это будет правильный вариант с учетом того, что москвичи иногда вот «А» вот так вот тянут и говорят. Не знаю. Так, ну что, как ваш день сегодня проходит?
2: Отлично.
1: Знаю, что с машинкой что-то не то у вас там. Забирайте.
2: Уже все то.
1: А как же вы без машины? То есть забрали машину и поставили машину в сервис. А дальше что? Метро? Самокаты вот эти вот? Или что? Каршеринг? Что?
2: Нет, а дальше я сидела, наслаждалась дома отдыхом.
1: О! А представляете, еще бы задержалась машинка на месяц, на два. Знаете, сколько бы вы посмотрели? А еще и телефон в сервис отдать, например. И вообще вы тогда поняли, что вокруг вас прекрасные, хорошие люди. Ладно, Ирочка. Итак, слово от Орлова. Я для вас приготовил слово, которое, вы знаете, я слышу и слышал достаточно часто в своей юности, там, как я в Тюменской медицинской академии много времени провел и закончил ее. Это слово... Новорожденный или новорожденный. Как все-таки правильно? Куда же мы там ставим ударение? Новорожденный или новорожденный?
2: Новорожденный.
1: С уверенностью ответила. Ирина, а почему?
2: Не знаю. Интуиция.
1: Так вы не знаете точно, это вот так вот доверились интуиции и сказали, что правильно. Ну вот женщины, вы знаете, вот нам, мужчинам, доступ к вашей интуиции закрыт. Мы все ходим вокруг, пытаемся понять, как же вы это делаете. Но вот здесь же все очень просто. Новорожденный, буква Ё. Буква Ё, но она всегда везде ударная. Новорожденный. Хотя новорожденный в словарях помечен как устаревший вариант, как будто бы. Но правильно говорить, действительно, новорожденный. Буква Ё вам будет для проверки. Так что да, все правильно. Вам там где-то внутри голос подсказал. Вы большой молодец. Я вас с этим поздравляю. Теперь давайте ваш привет кому угодно. Ну и вот наше словечко куда-нибудь там, где-нибудь в конце можно... крутить его. Прошу.
2: Я хочу передать привет своей дочке Анжеликочке.
1: Так.
2: Она, правда, спит еще дома.
1: Так.
2: А потом любимому своему мужчине Сергею огромный-огромный привет. Вот. Передать ему, что я его очень сильно люблю, ценю, ну и вообще обожаю. У нас, кстати, через 2 дня год отношений. Вот.
1: Опа!
2: Хотела его с этим поздравить.
1: Так, прекрасно.
2: Я думаю, что по радио еще никто не поздравлял.
1: Никто еще не поздравлял, точно. Так, и
2: да. И огромный привет моим подружкам, всем близким, вообще, всей стране огромный привет, всех люблю.
1: Так, забыли слово.
2: А новорожденный?
1: Как-то его в привет нужно сейчас вкрутить, да.
2: И всем новорожденным младенцам в этот день огромный привет, счастья, здоровья и всего-всего.
1: Вы думаете, они слышат нас в роддомах? Нет. И пускай спустя 2 дня между вами, Ириной и Сергеем, ваш союз будет как новорожденный чувствовать себя, потому что ваш новый день будет как новый каждый раз. Вот у меня
2: спасибо.
1: Такие мысли. Все, отличного дня, рад был поболтать, счастливо, пока!
2: Спасибо, пока!
0: Слово от Орлова на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
2: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфомиазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: ОККО представляет.
15: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
16: Простые военные учения.
14: Главный сериал года в ОККО.
17: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
18: Я про это написать хочу.
14: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
19: Встречайте зиму уверенно с шинами «Айкон» в колесо.ру. Купите комплект зимних шин «Айкон» в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки. В подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. Saikon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха. Шоссе энтузиастов. 84. Помещение 5. ОГРН. 104. 5719. 961.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Активизировать кровавого 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Я дома с женой веду себя как тигр. Хожу на четырех лапках и бесшумно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

вот вам жизненная философия от группы Бис. Эти ребята точно знают, как правильно. Помнится еще со школьной скамьи: «Тише, Танечка, не плачь, не утонет речки мяч». Не знаю, насколько эта философия оказалась правдой, что брать за основу, но так или иначе, пускай сердце вам подсказывает правильный и самый верный единственный путь. Спасибо группе Бис. Меня зовут Макс Орлов. Вы слушаете Русское радио. Еще одно сердце, которое бьется. Это певица Максим для вас на русском.

0: нужен еще.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 9 градусов. Ночью будет облачно с прояснениями и плюс 8. Завтра утром небольшой дождь и плюс 7.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Семейный парк развлечений «Джуманджи» приглашает всех на еженедельную бесплатную анимационную программу при приобретении входного билета. Любимые герои мультфильмов и игр будут развлекать вас на протяжении часа, каждую пятницу и воскресенье. Вас ждут шоу мыльных пузырей, квесты, различные супергерои и многое-многое другое. Подробнее в наших соцсетях и на сайте jumanji.ru. Вологда, ТРЦ «Рио». Телефон 8-911-504-41-41.
5: Возрастное ограничение 0.
6: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
7: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов Спортавто. Телефон 537-237.
8: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио. Большое.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС. Он действует на улицах, где повреждены дома из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города. По его словам, организован обход для оценки и фиксации ущерба. Начинается прием заявлений на оказание материальной помощи. Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке дронов. В Батайске были повреждены многоквартирные дома и железнодорожный мост. По последним данным, пострадали 6 человек, 4 госпитализированы. Россия запретила ввоз грузинских вин, лимонадов, минералки и даже кока-колы. Такой запрет установил Роспотребнадзор, сообщает РБК. Вся имеющаяся продукция в России может быть уничтожена. Причина та же, что и 20 лет назад, когда запретили импорт всех грузинских вин. Несоответствие санитарным требованиям. В Турции запретят пользоваться соцсетями детям младше 15 лет. Постановление правительства вышло в официальной газете, оно вступит в силу 1 ноября. Возраст пользователей соцсетей будут проверять через государственный сервис. Им нужно будет пользоваться как при регистрации страниц, так и при верификации уже зарегистрированных пользователей. Аккаунты детей младше 15 лет закроют, а для подростков от 15 до 18 введут ограничения. Их страницы станут закрытыми, им запретят прямые трансляции, бесконечный скроллинг контента, также будет недоступна персонализированная реклама. Меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продадут на аукционе. Оружие станет главным лотом предстоящих торгов, которые намечены на 12 ноября. Начальная стоимость светового меча, созданного специально для съемок, – 1 миллион долларов. Организаторы подчеркивают, что реквизит остается единственным полностью сохранившимся артефактом двух самых значимых кинематографических дуэлей. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.
2: Красота опасная, сильная страсть.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Осень продолжается. К счастью, друзья мои, осталось совсем недолго втягивать живот. На улице холодает, поэтому ваша идеальная форма будет чуть-чуть слегка скрыта. Это потом уже с Нового года будете обещать себя прийти к тому самому идеалу к лету 2027-го. В общем, всем, кто с нами, кто на волне, большой привет, кто едет, отдыхает или уже полчаса собирается выйти из дома. В общем, в октябре это отдельное занятие. Сначала одеваешься по прогнозу, потом переодеваешься, потому что видишь из окна, и только в самых дверях понимаешь, что весь этот образ все равно заканчивается капюшоном, зонтиком с собой. В общем, оставайтесь с нами. Куртку выбираете вы, музыку выбираем мы, но помните, что все точно будет хорошо, потому что это русское радио. Макс Орлов с вами. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Реклама.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия» – опыт поколений.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54 54 54.
5: Студия дизайна мебели «Феникс М». Это собственное производство корпусной мебели, где качество встречается с уникальным дизайном. От стильных кухонь до уютных гостиных. Ваш идеальный интерьер начинается в «Феникс М». Новгородская, 4. Замер и дизайн-проект бесплатно. Подробности по телефону 70 40 37.
6: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто». И ПМИЛИК НП, ИНН 35-25-00-44-92-21.
7: Нужен инструмент, который не подведет? Профессиональный электроинструмент DCK. Мощь, выносливость и точность в каждой детали. Магазин инструмента «Бобер». Официальный представитель Вологде. Ярославская, 11. А стройте на века вместе с DCK.
8: СТО С-сервис. Шиномонтаж 503773.
9: Если сервис, то С-сервис.
10: Сезонная распродажа в садовых центрах 4 сада. Только в октябре скидки на саженцы до 70%. Подробности по телефону в Вологде 707-103. 4 сада.
11: Все! Снял дверь с холодильника! Она только мешает!
12: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
13: Что слушает страна?

Мне кажется, это одна из тех самых песен, без которых уже сложно себе представить день с прекрасным настроением. А все потому, что хит, он и в Африке хит, согласитесь. Да, да, интересно знать, какими песнями запомнился вам этот 2026 год, потому что октябрь месяц, и самое время подводить итоги. Так вот, в нашей группе, в Одноклассниках, в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Да-да, заходите, выбирайте три любимые песни и влияйте на итоги. Ну и самое главное, среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозное шоу 5 декабря. Осталось ждать совсем немного. Но самое главное, выигрыши все, потому что побеждает наша музыка, наши любимые песни, те, без которых невозможно представить себе прекрасный день, особенно выходной. Это «Русское радио». Привет!

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Торопик!

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Торабика
1: капучино. У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
5: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
12: Видел ли я когда-нибудь детектор лжи?
13: Я не просто видел. Я на нем женат. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

Московского слезам не верит. Да, в родном городе точно у каждого из нас есть места, которые помнят нас еще до того, как мы научились делать вид, что все у нас под контролем. Вот на этой улице гулял, вот на этой влюбился. Здесь получил первую зарплату, а вот этот двор до сих пор хочется обойти стороной. Вдруг кто-нибудь помнит твою, ту самую красную прическу. В общем, да, с годами у твоего или вашего города появляется второй адрес в нашей памяти. И вот так вот иногда одна лишь песня возвращает туда быстрее всякого зеленоглазого такси. Мы поехали далее. Русское радио здесь. Меня зовут Макс Орлов. И, конечно, каждая музыка для нас — это целая история.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840-0+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу. 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
14: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
15: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Нужно ли пить витамин D, если твоя жена – солнышко? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Не знаю, какие мысли занимают вашу голову, ваше сердце, но там точно что-то есть. Либо переживания, либо влюбленность, либо глубочайшие чувства. Но так или иначе, следующий музыкальный час на волнах Русского радио сделан и создан для того, чтобы вы говорили вслух о том, что вас тревожит, беспокоит или наоборот радует, потому что имя к этому часу стол заказов, час приветствий и поздравлений. Будьте рядом, готовьте свои приветы, и все обязательно будет прекрасно и хорошо. Меня зовут Макс Орлов, Русское радио здесь. Ловите, кстати, новинку для вдохновения.
1: Новая песня на русском.
2: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
3: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
1: Русское радио.
3: Зачем?

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 9 градусов. Ночью будет облачно с прояснениями и плюс 8. Завтра утром небольшой дождь и плюс 7.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Мама, я хочу в Джуманджию!
4: Конечно, это же очень большой парк развлечений в нашем городе.
3: И там можно играть весь день без ограничений.
4: А что ты выбираешь? Батуты, ниндзя-парк, тарзанку, горки, лабиринт?
3: Все!
4: Тогда мы твой день рождения отметим в Джуманджии. В яркой комнате с шариками и твоими лучшими друзьями.
3: А еще у них есть бонусы при бронировании комнаты в виде бесплатных напитков и фруктов.
4: Акция действительно до конца года. Парк Джуманджия, город Вологда, ТРЦ Рио. Телефон 8-911-504-41-41.
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
7: Гипермаркет Маякон. Магазин большой. Порадует выбором вас и ценой. За товарами разными приходите. В Маяке вы найдете то, что хотите. Продукты питания, товары для дома, дачи, авто и многое другое по разумным ценам. Ждем вас в гипермаркетах «Маяк» на Преображенского 30 и Машиностроительной 43 с 9 до 20 часов.
8: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
9: Белджи. Надежность в движении.
10: Акция действует до конца сентября.
11: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
12: Сладкий вкус.

0: новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Беспилотники ударили по железнодорожному мосту в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук. Никто не пострадал, нарушено железнодорожное сообщение по маршруту Брянск-Гомель. Поезда, следующие по нему, будут останавливаться заранее, а далее пассажиров будут перевозить автобусами. Сроки восстановления сообщения пока неизвестны. Телефонное мошенничество в России впервые за несколько лет пошло на спад. Операторы фиксируют кратное сокращение числа опасных звонков, пишет «Известия». Компании связывают такую динамику с действием новых законов и совершенствованием систем защиты на основе искусственного интеллекта. Однако эксперты предупреждают, что злоумышленники не отступают, а меняют тактику. На смену массовым обзвонам приходят вредоносные программы, поддельные приложения и обман через соцсети. Возобновился розыгрыш чемпионата России по футболу. Первым матчем после трехнедельной паузы, связанной с играми национальной сборной, стала встреча в Ростове-на-Дону, где Ростов со счетом 1-0 победил тольяттинский «Акрон». Сегодня состоится 4 игры. В центральном матче сойдутся Краснодар и «Зенит», лидер турнира и действующий чемпион. Также московский «Спартак» сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Ну а в эти минуты Оренбург играет с «Динамо» из Махачкалы и ведет со счетом 2-0. Розыгрыш 10-го тура завершится завтра. Канадка удерживала планку 5 часов подряд и превзошла собственный мировой рекорд, установленный в 2024 году. Испытание прошло на Всемирных играх ветеранов спорта в американском штате Юта, об этом сообщает «Нью-Йорк-Пост». 61-летняя Донна Джин Уайлд из провинции Альберта, бабушка 12 внуков. Ранее она удерживала планку 4 часа 30 минут 11 секунд, новый результат превзошел прежний почти на полчаса. Помимо планки, в 2024 году Уайлд установила женский рекорд по количеству отжиманий. 1575 раз за час.
0: Новости. На русском.
2: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Замерзаете? Тепло приходит с бобром. Мощные тепловые пушки и надежные конвекторы спасут от любого холода. Прогреем дом, склад и стройку. Тепловое оборудование в магазине «Бобер». Вологда, Ярославская, 11А.
7: «Шинотель». Сезонное хранение шинодисков. 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 80.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: Русское радио. Новая песня на русском.
1: Давай на самые, пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

0: Реклама.
1: Семейный парк развлечений «Джуманджи» приглашает всех на еженедельную бесплатную анимационную программу при приобретении входного билета. Любимые герои мультфильмов и игр будут развлекать вас на протяжении часа, каждую пятницу и воскресенье. Вас ждут шоу мыльных пузырей, квесты, различные супергерои и многое-многое другое. Подробнее в наших соцсетях и на сайте jumanji.ru. Вологда, ТРЦ «Рио». Телефон 8-911-504-41-41.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Студия дизайна мебели «Феникс М». Это собственное производство корпусной мебели, где качество встречается с уникальным дизайном. От стильных кухонь до уютных гостиных. Ваш идеальный интерьер начинается в «Феникс М». Новгородская, 4. Замер и дизайн-проект бесплатно. Подробности по телефону 70-40-37.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
7: Сезонная распродажа в садовых центрах «4 сада». Только в октябре скидки на саженцы до 70%. Подробности по телефону в Вологде 707-103-4 сада.
8: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
9: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин с пониманием воспринял некоторые предложения Дональда Трампа по Украине. Речь идет об инициативах США по деэскалации конфликта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что большая часть времени в ходе телефонного разговора лидеров двух стран была посвящена Украине. Кроме этого, представитель Кремля сообщил, что Путин передал собеседнику по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом их видение возможного разрешения конфликта Тегерана и Вашингтона. Путин и Трамп провели телефонный разговор накануне вечером. В России один из самых низких уровней безработицы в мире. Об этом сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По последним статистическим данным, это 2,2%. Орешкин также отметил низкий уровень безработицы среди молодежи. Этому процессу, по его словам, очень способствуют цифровые платформы. Они обеспечивают дополнительную занятость. Тем временем подросткам запретили работать на опасных производствах, в ночных клубах и игорном бизнесе. Минтруд уточнил перечень работ, на которые нельзя нанимать россиян младше 18 лет. Как пишет парламентская газета, раньше запрет можно было обходить, меняя название должности. Например, вместо грузчика указывает специалист отдела погрузки. Теперь в списке подробнее прописаны виды работ. Дизайнеры создали устройство, которое может стучать по дереву и успокаивать суеверных людей. Оно представляет собой небольшой белый корпус с ярко-красным ремнем. Внутри спрятаны маленькая роботизированная рука и экран. Человеку нужно просто закрепить корпус на стволе дерева, скачать нужный софт и наслаждаться процессом. В основе лежит суеверие, которое знакомо представителям самых разных культур. Согласно ему, если человек сказал вслух о будущей удаче, нужно постучать по дереву, иначе вряд ли все сложится хорошо. О развитии событий менее чем через час, а далее в эфире «Хиты на русском» и Максим Привалов.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Суббота, ничего не охота. Да и прекрасно, даже насильно не будешь не только мил, но и отдохнувшим насильно тоже не будешь. Поэтому пусть у вас на эти выходные будет вольная программа. С нас же программа музыкальная. Меня зовут Максим Привалов, это Русское радио. Впереди много музыки и вся любимая. Майя Мишель, Джонни, Дмитрий Маликов, NU, Саша Воробьева. Ну, в общем, есть где разгуляться и кого послушать. Оставайтесь на русском, и все будет хорошо.
4: Рисуешь

0: Реклама.
1: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия» – опыт поколений. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Бархатный сезон ремонта начинается с 9 по 11 октября. Только в интернет-магазине «Стройландия.ру» скидка 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия» для дома и больше.
3: ООО «Стройландия.ру», 46-09-61, город Оренбург. АЭСТ автоматики 28А, ОГРН 112-565-804-3961.
4: Гипермаркет «Маякон» – магазин большой, порадует выбором вас и ценой. За товарами разными приходите, в «Маяке» вы найдете то, что хотите. Продукты питания, товары для дома, дачи, авто и многое другое по разумным ценам. Ждем вас в гипермаркетах «Маяк» на Преображенского 30 и Машиностроительной 43 с 9 до 20 часов.
5: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
6: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
7: СТО, С-сервис, шиномонтаж, 503773.
8: Если сервис, то С-сервис.
9: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
10: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82.

Моя Мишель на Русском радио, на Малиновой Луне. Я вот немножечко слежу за темой астрономии, ну вот просто интересует меня это. И не мог пропустить заявление главы, ну представьте, вот у нас есть Роскосмос, да, есть сходная структура такая космическая в Эмиратах. И вот они говорят, что очень скоро, прям в обозримом будущем, прям, может быть, до конца этого десятилетия, начнутся первые разработки и пробы добычи минералов, разных материалов на Луне. То есть серьезно, с вещами, большая миссия будет на Луне строиться, и что-то там пытаться выкапывать из, хотел сказать, из Земли. Не из Земли, а из Луны, получается. Ну, не знаю, звучит, конечно, как фантастика, как попытка освоить какой-то большой космический астрономический бюджет, но, с другой стороны, наверное, к этому все и придет. Но мало нам все-таки одной планеты, да, тесно, постоянно тут-тут-тут-там люди бодаются. Уже вот самых таких неспокойных, самых буйных, будем честное слово, отправлять на Луну. Может быть, так жизнь наладится. Сливки дальше на русском. Летели неделя.

0: Реклама на русском.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступный для комплектации премиум технопус. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на сбербанк.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Арабика
1: капучино. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50 50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
6: Ученые доказали, что 2 минуты смеха полезнее, чем 20 минут бега. Теперь я просто сижу на скамейке и ржу над пробегающими мимо рекламной

Весь мир на ладони моей, взяла глобус и никак не поставит его на место. Я вольно только что здесь на русском, половина четвертого в столице. Что касается мира, ну, есть несколько каких-то общесвязывающих вещей. Да, понятно, мир разный, все разные, у всех свои интересы, но тем не менее. Вот, например, есть несколько праздников, которые имеют сегодня всемирное значение. Да, что у нас сегодня есть? День, например, Всемирный день психического здоровья. Кстати, вот смотрите, какой праздник классный. 10-10, легко запомнить. Всемирный день психического здоровья. Вот. Давайте стремиться, чтобы все, чтобы каждый, особенно по осени, это ох, как важно, не психуем, хотя бы в честь праздника. Отдыхаем здесь, на русском. И тогда точно все будет хорошо. Меня зовут Максим Привалов. Слово дальше Дмитрию Маликову.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
7: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
11: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции 22-26 октября 2026 года. Подробнее на www.yandex.ru/business/0+.
12: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты «Блэк» поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта «Блэк». Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
15: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
3: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое.

0: Подробности на rendezvous.ru. Орендеву, город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
1: 18+. Если осенью намазать крышу вареньем, то зимой у вас будут самые вкусные сосульки. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: я? Ну, очень философский, очень сложный вопрос. Где буду я? Знать бы, да, куда соломку подстелить. Где буду я? Что будет в будущем? Ну, увы и ах, никому оно недоступно, никому неизвестно, поэтому живем с надеждой, что лучшее, безусловно, впереди. Стас Пьеха на русском «Где буду я?». Ну, дальше у нас будет много хорошей музыки, а если глобально, то зима, да, увы и ах, дальше только темнее, только холоднее и, ну, такая вот вообще перспективка нерадостная. Но говорят, что на следующей неделе, как раз после 10 октября, Москву, ну и остальные города переведут на зимний режим освещения, значит, что раньше будут включать подсветку, позже ее будут выключать, плюс с каждым днем все больше украшений будет появляться. В общем, хоть какая-то радость, хоть какое-то разнообразие. У нас разнообразие, прежде всего, музыкальное. Это «Русское радио», через пару мгновений на русском «Ханна». Меня зовут Максим Привалов, всем большой привет. Выходные продолжаются.
1: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 9 градусов. Ночью будет облачно с прояснениями и плюс 8. Завтра утром небольшой дождь и плюс 7.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Мама, я хочу в Джуманджию!
4: Конечно, это же очень большой парк развлечений в нашем городе.
3: И там можно играть весь день без ограничений.
4: А что ты выбираешь? Батуты, ниндзя-парк, тарзанку, горки, лабиринт?
3: Все!
4: Тогда мы твой день рождения отметим в Джуманджии. В яркой комнате с шариками и твоими лучшими друзьями.
3: А еще у них есть бонусы при бронировании комнаты в виде бесплатных напитков и фруктов.
4: Акции действительно до конца года. Парк Джуманджия, город Вологда, ТРЦ Рио. Телефон 8-911-504-41-41. Возрастное ограничение 0+.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
6: Официальный дилер BelGee Marten. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BelGee на привлекательных условиях всегда в Marten. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
7: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кабмин урезал лимиты на выдачу разрешений на временное проживание для иностранных граждан. В грядущем году мигрантам одобрят около 3000 заявок. Это на 800 разрешений меньше, чем выделено на текущий период. Свои позиции сохранили Москва и область, 500 и 250 человек соответственно. Санкт-Петербург и Ленобласть ждет сокращения. Квоты для них уменьшили в два раза, до 50 и 25 мест. И к другим темам. Госзаказчики и рекламная отрасль будут обязаны использовать в социальной рекламе образ благополучной семьи с тремя и более детьми. Соответствующий законопроект правительство внесло на неделе в Госдуму. Цель изменений – продвижение традиционных ценностей и формирование в общественном сознании позитивного образа многодетной семьи. Телефонное мошенничество в стране впервые за несколько лет пошло на спад, пишет «Известия». Операторы фиксируют сокращение числа опасных звонков. Такой результат принесли новые законы и умные системы защиты с искусственным интеллектом, которые научились блокировать спам. Однако эксперты предупреждают, что мошенники адаптируются к изменениям и меняют тактику. Вместо обычных звонков они все чаще используют вирусы, поддельные приложения и обман в соцсетях. Синоптики прогнозируют на следующей неделе температуру выше нормы в столичном регионе. Так, в понедельник в Москве ожидается теплым с дневной температурой до плюс 15-17 градусов, по области плюс 13-18. Во вторник столбики термометров покажут плюс 10-15 градусов. В среду прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

«Руки вверх» на русском радио. «Назови его как меня». Ну, кстати, с самоощущением у группы «Руки вверх» все в порядке. В честь себя они что только не называют. И рестораны, и заведения, и фильмы даже. Вот на этой неделе прошла премьера, звездная премьера второй части фильма под названием «Руки вверх 2». Это продолжение экранизации и становления группы. В этой части больше про личную жизнь, про отношения Сергея Жукова с первой супругой, прочие-прочие интересные подробности. Ну, с учетом того, что группе 30 лет, даже снимать не переснимать. На ближайшие годы есть чем заняться и кинематографистам, ну и, конечно, зрителям. Начало пятого в столице России. Здравствуйте. Хочется пожелать всем хорошего дня, прекрасного настроения и погоды, самое важное. Потому что по осени каждый, ну, более-менее солнечный или хотя бы недождливый день прибавляет и настроение, и сил, и желание жить, творить, любить и все что угодно. Русское радио в ваших приемниках. Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Да, осень вступает в свои полные права. Перед выходом из дома обязательно брать не только деньги, не только телефон, документы, но и шапку, а также зонтик. Ну и нас. Нас тоже можно слушать, особенно через приложение в любой точке мира. Это «Русское радио». Дальше уступаю микрофон Юлиане Карауловой.

0: Семейный парк развлечений «Джуманджи» приглашает всех на еженедельную бесплатную анимационную программу при приобретении входного билета. Любимые герои мультфильмов и игр будут развлекать вас на протяжении часа, каждую пятницу и воскресенье. Вас ждут шоу мыльных пузырей, квесты, различные супергерои и многое-многое другое. Подробнее в наших соцсетях и на сайте jumanji.ru. Вологда, ТРЦ «Рио». Телефон 8-911-504-41-41.
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Студия дизайна мебели «Феникс М». Это собственное производство корпусной мебели, где качество встречается с уникальным дизайном. От стильных кухонь до уютных гостиных. Ваш идеальный интерьер начинается в «Феникс М». Новгородская, 4. Замер и дизайн-проект бесплатно. Подробности по телефону 70-40-37.
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
4: Нужен инструмент, который не подведет? Профессиональный электроинструмент DCK. Мощь, выносливость и точность в каждой детали. Магазин инструмента «Бобер». Официальный представитель в Вологде. Ярославская, 11А. Стройте на века вместе с DCK.
5: «Шинотель». Сезонное хранение шинодисков. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
7: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82.
8: Русское радио. Радио большой страны.

Комсомольском радио, Филипп Киркоров, Луиза. Ну, Филипп большой артист во всех отношениях, имея в виду не только двухметровый рост, но и масштаб личности и творчества. На его счету огромное количество разных рекордов. Например, именно Филиппу Киркорову принадлежит рекорд по количеству переодеваний во время одного шоу. Смотрите, он перещеголял саму Шер и сменил за шоу 27 нарядов. Можете себе представить? Причем сделано это, по-моему, года 2-3 назад, и с тех пор периодически это в шоу повторяет. Вот недавно у него концерты были весной, тоже 27 ярких образов сменил. Это получается несколько раз за песню, что ли, даже переодевался? Или сколько он там пел? Неделю длился концерт. Очень неленивый человек. Вот мне было бы просто лень 27 раз быстро, качественно переодеться. Я поэтому по магазинам, даже по примерочным, не очень люблю ходить. Потому что пока это все снимешь, наденешь назад, устанешь, измучаешься. Ну, зачем это все? А тут, ну, работа такая, да, тяжелая и неказистая жизнь народного артиста. Русское радио с вами. Все точно будет хорошо. Дальше слушаем «Лицей».

0: Реклама на русском.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: ОК представляет.
11: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
12: Простые военные учения.
13: Главный сериал года «ВОККА».
14: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
15: Я про это написать хочу.
13: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «ВОККА». 18+.
16: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». О, «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
17: 18+. Обращаюсь ко всем, кому было жарко. Ну сейчас-то норм, все устраивает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
18: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Жасмин на русском радио. Ты мой рай. Ну, кстати, можно по-другому трактовать название этой песни. Мой, в том смысле, что вымой, пропылесось, убери. Ну, выходные — это действительно время большой уборки. В раю, видимо, точно так же. 16:30, середина часа, время для очередной интересной рубрики. Сейчас будет «Крылатое с Довлатовой», очередное выражение, которое плотно вошло в нашу речь и в наш обиход. «Водить за нос». Кого, куда и зачем — все подробности у Аллы Довлатовой.
1: На русском радио «Крылатое с Довлатовой».
2: Приветствую вас, мои дорогие слушатели. Это Алла Довлатова. Сегодня услышала крылатое выражение «водить за нос» и решила, а почему бы не поделиться с вами его историей. В древние времена на Руси были популярны ярмарки, куда съезжались и крестьяне, и торговцы, чтобы одним что-то купить, а другим что-то продать. И цыгане на ярмарках водили за кольцо, продетое в нос медведей, заставляя их выполнять всякие трюки. Пока зрители восхищались фокусами, другие цыгане могли незаметно обчищать у народа сумки и карманы. Таким образом, за нос водили не только медведи, но и доверчивых зрителей. Ой, у русского человека вообще в характере доверчивость, поэтому обмануть нас нетрудно. Вот и прижился этот фразеологизм в нашей речи, со временем превратившись в символ обмана и манипуляции. Кстати, у других народов тоже есть свои аналоги. Например, французы говорят «водить его как кораблик», а мы вспоминаем, что в детстве делали бумажные кораблики и водили их по лужам на веревочках. Ой, я прощаюсь же с вами. Желаю общаться только с достойными и честными людьми, такими, как слушатели моего любимого русского радио. Спасибо за компанию и до скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
1: Русское радио.

0: песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
9: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120.

0: 20 дней без процентов до 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

Ани Лорак на русском. С первого взгляда. Слушайте, ну мы все разные. Кто-то с первого взгляда способен влюбиться, а кто-то с 10-го прослушивания или даже с 100-го. Ну так или иначе, любимых исполнителей, любимые песни можно и, самое главное, нужно поддерживать, потому что год плавно завершается. Скоро церемония вручения главных музыкальных наград страны. Да, скоро золотой граммофон. Самое время подвести итоги. В нашей группе в Одноклассниках в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите, выбирайте 3 любимые песни и влияйте на итоги. Ну а среди всех участников, всех, кто проголосует, зайдет в наше сообщество в Одноклассниках, мы разыграем приглашение на то самое грандиозное шоу вручения «Золотых граммофонов». В этом году 5 декабря, пожалуйста, поставь себе отметочку, пожалуйста. 5 декабря, «Золотой граммофон». Ну, слушайте, это будет грандиозно, это мало сказать, да, это будет историческое, эпохальное событие. Вот это уже похоже на правду, так что давайте, действуйте.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 9 градусов. Ночью будет облачно с прояснениями и плюс 8. Завтра утром небольшой дождь и плюс 7.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Мама, я хочу в Джуманджию!
4: Конечно, это же очень большой парк развлечений в нашем городе.
3: И там можно играть весь день без ограничений.
4: А что ты выбираешь? Батуты, ниндзя-парк, тарзанку, горки, лабиринт?
3: Все!
4: Тогда мы твой день рождения отметим в Джуманджии. В яркой комнате с шариками и твоими лучшими друзьями.
3: А еще у них есть бонусы при бронировании комнаты в виде бесплатных напитков и фруктов.
4: Акция действительно до конца года. Парк Джуманджи, город Вологда, ТРЦ Рио. Телефон 8-911-504-41-41. Возрастное ограничение.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
6: Гипермаркет «Маякон». Магазин большой, порадует выбором вас и ценой. За товарами разными приходите, в «Маяке» вы найдете то, что хотите. Продукты питания, товары для дома, дачи, авто и многое другое по разумным ценам. Ждем вас в гипермаркетах «Маяк» на Преображенского 30 и Машиностроительной 43. С 9 до 20 часов.
7: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
8: Белджи. Надежность в движении.
9: Акция действует до конца сентября.
10: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
11: На

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Движение поездов по железнодорожному мосту в Ростовской области нарушено из-за атаки беспилотников, восстановлено, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В результате атаки в Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов. В Батайске повреждена незаселенная новостройка. За медицинской помощью обратились 6 человек. И к другим темам. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в нашей стране продукции ряда грузинских производителей напитков, сообщает РБК со ссылкой на документ. Временная санитарная мера была введена в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии после того, как ведомство выявило несоответствие продукции установленным требованиям. Программу «Искусственный интеллект» в работе учителя освоит почти четверть педагогов в стране. Обучение организуют Минпросвещение, Минцифра и Госуниверситет просвещения. Заявки на участие принимают через сервис подбора программ для педагогов на госуслугах. Обучение проходит полностью в онлайн-режиме и рассчитано на 36 часов. Педагоги, успешно сдавшие финальное тестирование, получат официальное удостоверение о повышении квалификации. Масштабное обучение связано с интеграцией ИИ в школьную программу. Больше половины сотрудников хотят, чтобы работодатель оплачивал им занятия фитнесом, следует из опроса. При этом часть респондентов готова согласиться на зарплату на 10 тысяч ниже, если фитнес станет частью соцпакета. 80% опрошенных сообщили, что сейчас компания не компенсирует им расходы на физическую активность. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Максим Привалов и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
3: Минуты шестого в столице, вечер субботы, душа поет, кардиограмма пляшет. Всем отдыхающим огромный привет, мы с вами, вы с нами, и от перемены слагаемых ничего не меняется. А если меняется, то к лучшему. Русское радио в ваших приемниках. Меня зовут Максим Привалов, всем здравствуйте. Хочу напомнить, что меньше чем через час в 18:00 вечерний стол заказов, будьте готовы.

0: Реклама.
1: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
4: Замерзаете? Тепло приходит с бобром. Мощные тепловые пушки и надежные конвекторы спасут от любого холода. Прогреем дом, склад и стройку. Тепловое оборудование в магазине «Бобер». Вологда, Ярославская, 11А.
5: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
6: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70-72-82.
7: Русское радио.

Мона и Ардан только что здесь на русском. Но я вообще противник, когда не очень понятен текст в песне, да? Хочется, чтобы каждое слово, каждый смысл до слушателя долетело и донеслось. Но вот в данном случае ничего против не имею, потому что есть в песне что-то такое магнетическое, какая-то такая мантра. Поэтому даже если что-то там не произносится, не читается, да и хорошо. Вот и танцуешь, такое песня для плавного вхождения в нирвану, куда-то туда. Что-то магическое в ней есть. Кстати, о магии. Сегодня же действительно магический день. День симметрии. Сегодня 10 число 10 месяца. Если вы верите в магию чисел, обязательно что-нибудь загадайте такое. Если нет, ну, можно просто полюбоваться. Так случается нечасто. А вот любимая музыка на русском радио случается регулярно. Вот Григорий Лепс тоже себе, видимо, что-то назагадывал. Исполнилась счастливой и не боится об этом. Обычно, знаете, как счастье любит тишину. Нет, тут счастье любит погромче. Я счастливый. Григорий Лепс на русском дальше.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Как говорила моя бабушка, степень готовности блина надо смотреть на обороте. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, бил в дребезги посуд. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только в отрубил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Юлия Савичева на русском. Девочка. Ну, девочка определенно созрела. Отсюда и такая кардинальная смена имиджа. Вы видели, да, что творится с Юлей? Она теперь, ну, ушла в рок. Ушла и не вернулась. Выглядит по-другому. Песни поет такие агрессивно-депрессивные. Манеру пения изменила. Ну, то рычит, то воет, то свистит, как чайник закипевший. Ну, в общем, самовыражается по полной. Отсюда такая, ну, не совсем положительная реакция поклонников. Они все-таки другой ее привыкли видеть. И хотят, наверное, другой видят. Настолько эта певица усмутила, что она даже устроила себе детокс от соцсетей. Сказала, что не хочу этого хейта больше. Все, достали вы меня. И ушла, больше не ведет. Ну, вроде как сейчас отдохнула и снова вернулась. Ну, что делать, да. Вот говорят же, что там всем нельзя понравиться, да. Ты там не 100 рублей, чтобы всем понравиться. Ну, у артистов такая работа. Приходится всем нравиться. Надеюсь, что все привыкнут, и все у всех будет хорошо. Это «Русское радио».

0: Реклама на русском.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
6: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: При отеках лимфониазот.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты. Т-банк.
11: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на

0: Ему кредитору и в МФЦ.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с «Альфа-банком». Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. «Альфа-банк». Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
8: 18+. Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

утром. Алиса Морозова тысячу раз навел справки, кто это, что это, откуда это. Ну, кстати, у девушки есть музыкальное образование. Это по современным меркам роскошь, согласитесь. Все прорываются через интернет, там через соцсети. А она действительно пошла учиться. Сначала училась в Московском училище имени Гнесиных. Потом училась в Московском государственном институте культуры, где была студенткой, кстати, Ларисы Долиной. О, как! Московская государственная консерватория имени Чайковского. Ну, много, в общем, где у себя успела проявить. Молодец! Также участвовала в разных шоу, телешоу и прочее. Ну, вот и до русского радио тоже дошла. Молодец! Надеюсь, дошла с вещами, то есть всерьез и надолго. У нас, увы, всерьез надолго не получится, что касается стола заказа, потому что он всего час, поэтому надо будет успеть по максимуму прочитать все ваши сообщения. В 18.00 начнем передачу приветов и поздравлений. Надолго не откладывайте, сочиняйте.

0: Спонсор часа ООО «ФИТ Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатно при его покупке в автосервисах «ФИТ Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 9 градусов. Ночью будет облачно с прояснениями и плюс 8, завтра утром небольшой дождь и плюс 7.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Семейный парк развлечений «Джуманджи» приглашает всех на еженедельную бесплатную анимационную программу при приобретении входного билета. Любимые герои мультфильмов и игр будут развлекать вас на протяжении часа, каждую пятницу и воскресенье. Вас ждут шоу мыльных пузырей, квесты, различные супергерои и многое-многое другое. Подробнее в наших соцсетях и на сайте jumanji.ru. Вологда, ТРЦ «Рио». Телефон 8-911-504-41-41.
6: Возрастное ограничение 0+.
7: СТО «С-сервис». Шиномонтаж 503773.
8: Если сервис, то «С-сервис».
9: Студия дизайна мебели «Феникс М». Это собственное производство корпусной мебели, где качество встречается с уникальным дизайном. От стильных кухонь до уютных гостиных. Ваш идеальный интерьер начинается в «Феникс М». Новгородская, 4. Замер и дизайн проект бесплатно. Подробности по телефону 70-40-37.
10: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
11: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
14: Сладкий

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Национальный совет финансового рынка направил в Минцифры и Центробанк обращение в ответ на планы Большой четверки с 15 октября ограничить связь для банков, которые не оплачивают маркировку вызовов. В совете подчеркнули, что разногласия с операторами не должны лишать банки базовых услуг связи. Более того, кредитные организации могут столкнуться с трудностями при подтверждении операций. И к другим темам. Правкомиссия на неделе одобрила законопроект, который меняет правила использования иностранных водительских прав в нашей стране. Теперь граждане России, получившие права за рубежом, смогут законно водить по ним автомобиль на родине, если суммарно проводят в стране не более 183 дней в течение любого года. Все дни фактических въездов будут складываться. Средний размер семейной налоговой выплаты превысил 30 тысяч рублей. По данным Минтруда, деньги получили 1,5 миллиона семей. Государство снижает ставку НДФЛ для семей с невысоким доходом с 13 до 6%. Разницу в 7% возвращают из бюджета. На льготу могут претендовать семьи с двумя и более детьми, если среднедушевой доход не превышает полуторакратного прожиточного минимума в регионе. Россиянин Егор Корнев побил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде. Он преодолел дистанцию за 21,28 секунды. Соревнования проходят в Ташкенте и завершатся сегодня. Россиянин превзошел достижение швейцарца Ноэ Понти, установленное на чемпионате мира 2024 года. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Начинаем обмен любезностями. Вы пишете, а я ваши любезности озвучиваю. Все это «Стол заказов на русском». Меня зовут Максим Привалов. Здравствуйте. Жду ваших сообщений. Написать можно через мессенджеры на наш номер в Москве 8-916-003-105-7. Или, если плохо ловит, не работает, не долетает, заходите в соцсети. Есть группа ВКонтакте, есть группа в Одноклассниках. Каждая из них официальная, сертифицированная, с галочкой. И там появились посты, публикации про 100 заказов. В комментариях нужно оставить свой приятный повод, на который мы, разумеется, обратим внимание. День рождения, большая любовь или просто привет. Пишите. Вперед!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Первый привет от Екатерины. Для детей, для Кирилла и Сашули. Люблю очень-очень. Счастливой дороги, мои дорогие. Привет городу Яранску и Кировской области. Сделано. Людмила привет оставила. Вижу-вижу, спасибо. Наталью Платонову поздравляю с днем рождения. Ярких моментов, много поводов для улыбок и простого женского счастья. Сестра Елена. У меня, кстати, сестра тоже именинница сегодня. Дорогая моя Ирина. Ирина Александровна, поздравляю тебя с днем рождения. Все уже высказал лично. Ну, еще такой один маленький реверанс в эфире. Так, Аллочка из Сочи. Здрасте-здрасте. Жизнь прекрасна и музыкальна, пишет она, с уважением и любовью. Все так. Привет, Лешке. Спасибо, что приехал. Луга, Настена. Добрый вечер. С днем рождения друга Никиту. Удачи, добра и здоровья. Твоя Сонька. Привет моему вдохновителю. Телехранителю. Теле, это как будто он ваш телевизор хранит. Наверное, телохранителю имелось в виду, да? Водителю, экскурсоводу, любимому мужчине. Все это про Сережу. Спасибо за романтику, путешествие и просто за то, что ты есть. Я люблю тебя. Твоя любовь из города Сергиев Посад. Очень здорово. Слушайте, какой у вас многофункциональный человек в жизни попался. Привет детям. Виктории и Ярославу. Мама их очень сильно любит. Любимое русское радио, добрый вечер. Прошу поздравить замечательного человека с праздником. День рождения у Оленьки Куликовой. Будь самой счастливой, любимой, озорной, веселой. В общем, не меняйся. Мы тебя love, твои девчули. Это ЛНР, Малониколаевка. Привет вам. И пусть все пожелания, которые сегодня будут в адрес всех именинников, непременно исполнятся. У нас стол заказов, вечерний стол заказов, поэтому поторопитесь, пожалуйста, 8-916-003-105-7, номер для сообщений через мессенджеры. Отправляйте.
2: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
3: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
4: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70-72-82. Хотели любимых песен? Так слушайте.
5: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучшее.
6: Я в глазах твоих видел свет в океане.
0: Только любимое.
7: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском. Добрый вечер любимому мужу, братику, который на СВО, своему сыночку, который заканчивает учебу, идет в армию. Вообще привет всей песчанке, это Ростовская область, оттуда Екатерина А. Еще одна просьба, на этот раз поздравить Игоря Уткина с юбилеем, 50 лет. Мальчонке исполнилось, так пишут. Значит, хорошего вечера, имениннику всего тоже замечательного, мы его любим, отмечаем сейчас его ДР. Судя по всему, это Анюта, ну и все остальные, кто тоже там за столом. Ну, мальчонки, привет, здоровье самое важное. Осень жжет яркими красками, пишет нам Ира. Да, очень живописное время года. С днем ангела, любимочку мужа, Димулю, здоровья, благополучия, я тебя люблю, ты самый лучший. Так, навеки жена твоя Натусечка. Сделано. Привет куме Яне, спасибо, что ты у меня есть, люблю тебя. Юлик, и еще привет Надюше и Елене, их тоже люблю. Молодец, любви обильная. Привет Женьке и Настюхе, ждите, скоро буду. Ира Мурашкина к вам выдвинулась уже. Поздравляю с прошедшим днем какао и шоколада, пишет Юля. Вот это коварные штуки. И какао, и шоколад, а еще булки, тортики, выпечка. Все это вроде бы так невинно и безобидно. А потом достаешь одежду на теплую погоду, и она не сходится. Села, не иначе. Сегодня особенный день, пишет нам Мария. Сегодня ВКонтакте исполняется 20 лет. Вы прям отмечаете? Прям бутылочку открыли шампанским? Надо же как. Мария из Тольятти. Русское радио, любимая. Привет замечательной подружке Резиде. А может быть Резиде? Не знаю. Приехала в гости. Она большая молодец. Всем любви, пишет Оксана. Отлично. У нас стол заказов 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Не забывайте о подписи. Молю.
0: Стол заказов Русского радио. Реклама на русском.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
7: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
8: 18+.
9: Замурчательная акция в «Гемотест». С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на «Гемотест.ру». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах.
11: 12+.
12: Отдых, выходные.
13: И тут появляется...
14: Следственный комитет!
0: Следствие зашло.
14: Как?
13: Так.
0: Без стука.
13: Ты кто?
14: Спокойно.
13: Это все очень важно для расследования.
0: Скамейка запасных.
14: Ты агент под прикрытием.
12: По особо интересным делам.
0: Новые серии.
13: Ого.
0: А ты видела?
14: Нет.
13: Ну тогда иди и смотри.
0: В четверг в 18:10.
14: Ты бы как это назвал?
0: Вечерний детектив.
13: Где?
0: На канале ТВ-центр.
14: Хорошо, товарищ майор.
0: Возрастное ограничение 16+.
15: Помните, лучшее средство для ухода – ноги.
8: Рекламная служба Русского радио. 5797799. Код 499.

0: уже не срочно.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: У нас все срочно. Стол заказов на русском. Времени все меньше, сообщений все больше. Давайте-ка читать. Добрый вечер, русское радио. Пишет вам Серега из Россоши, Воронежская область. Работаю стрелком по сопровождению грузов ведомственной охране ЖД-транспорта нашей станции. Нахожусь на смене, всегда вас слушаю. Привет коллегам-стрелкам, в особенности напарнику Николаю Коваленко, начальнику караула Александру Ивахненко. И еще хочу поздравить 44-летием, 44-м днем рождения бывшего сослуживца из селения Герменчук, Чеченская Республика, Али Хамидовича Муртазалиева. Счастья, здоровья, в любви и благополучия. Желаю от всей души и всей его большой семье. С уважением, Сергей Муравьев. Уважили, прекрасно. Приветствуем вас, Русское радио. Привет нашей шашлычной компании Максиму, Наташе, Валерии, Александру, Каролине, Илье, Светлане, а еще главнокомандующий Большаком Ирине, которая сейчас в столице. Отличного теплого вечера, хорошего настроения. Поздравляем с Всемирным днем психического здоровья. Это важно, спасибо. Празднуем все вместе. Поселок Федотово, да, оттуда нас регулярно приветствует Александр Калягин. Сегодня он тоже с нами у приемника. Саша, привет вам. Привет-привет. До сих пор едем в пробке с милым собачкой Микки, пишет Аслан. Ну, хотя бы не в одиночестве. Хорошей дороги, не скучайте.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском. Сообщения не заканчиваются. Это прекрасно. Страна большая, людей много. У всех какие-то хорошие поводы. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, любимое русское радио. Танюшка из Италии нас приветствует. Ровно 30 лет вас слушаю и люблю. Передаю привет в Нарыч. Это в Белоруссии. Сергей Лазарева хочется послушать. Вот, смотрите, как совпало. Только что Лазарев играл, а вы о нем и вспомнили. Горячий привет в Мордовию. Кириллу, брат, желаю тебе крепкого здоровья, семейного счастья, бабок побольше, и чтобы все шло по плану. Дело, истину глаголит Матвей. Привет, горячий привет крестному, брату Матвею Семенову в Чебоксары. Матвей, счастья, удачи во всем. Пусть работа в курьерке приносит поменьше стресса и побольше бабок. Вот тут смотрите как. Видимо, это связанные сообщения. Тема бабок не раскрыта. Большой привет в Новосибирск своему двоюродному брату Юре Лазареву. Братка, здоровья тебе сибирского, счастья, и чтобы фарт всегда был на твоей стороне. Всем приветик, огромный привет в Латвию Алексею Высоцкому. Леха, желаю, чтобы у тебя всегда все получалось, все системы работали как швейцарские часы без сбоя, клиенты оставались довольны, сыпали благодарностями. Удачи во всем, обнимаю. Это кто? Судя по всему, Юра. Отлично, 100 заказов на русском, еще что-нибудь успеем. 8-916-003-105-7, номер для сообщений через мессенджеры.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюрексан» помогает.

0: троих.
1: Четверых.
2: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С Icon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.
2: Погода, плохая погода. Погода совсем не

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Под финал часа долетело сообщение из Англии. Привет всем из Англии. Особенно благодарность другу нашему Сереже, который приехал помочь покрасить. И, конечно, мужу Женечке за старание. Отмашули с любовью. Что красят? Может, кого красят? Ничего не понятно. Но привет вам. Так, Русское радио, здравствуйте. Прекрасный, замечательный, самой лучшей девушке Елизавете. Скажите, что сильно ее люблю. Судя по всему, это Илья из Стаханова. Да, так и есть. Русское радио, привет. Привет любимому мужу Сергею. Мы сейчас с ним на рыбалке, но почему-то не клюет. Ямало-Ненецкий автономный округ. Муравленко. Я его очень люблю. Жена Алена. Так, ну не клюет. Почему не клюет? Сейчас вот мы спросим у Артема Сорокина. Он в студии уже пришел меня менять. Может, он рыбак и точно вам знает.
2: Наживка не та. Явно не та. Привет, Максим. Привет. Всем большой привет. Не та наживка.
1: А они же не пишут на что? Или думаешь, они без наживки вообще?
2: Понимаешь, нужно громче делать Русское радио. У меня есть знакомые рыбаки. Рыбаки, которые рыбачат под русское радио, тогда точно клюет.
1: То есть рыба высовывает и подпевает.
2: Особенно некоторым песням, понимаешь? Вот, например, впереди у нас Джонни. Рыба очень любит Джонни.
1: Ага, крупная рыба. Рыба женского пола. Ладно, рыбки наши, спасибо огромное. Стол заказов завершен, ничего больше не успеваю прочитать. Но у Артема будет еще один вечерний стол. Там тоже можно будет
2: что-нибудь сказать. Развернемся от души, конечно.
1: Все, всем, у кого не клюет, хорошего, клевого. Пусть все наладится. Пока, оставайтесь на русском.
2: Пока.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 9 градусов. Ночью будет облачно с прояснениями и плюс 8, завтра утром небольшой дождь и плюс 7.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений».
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Шинный отель». Сезонное хранение шинодисков. 503773. Если сервис, то S-сервис.
7: Мама, я хочу в Джуманджию!
8: Конечно, это же очень большой парк развлечений в нашем городе.
7: И там можно играть весь день без ограничений!
8: А что ты выбираешь? Батуты, ниндзя-парк, тарзанку, горки, лабиринт?
7: Все!
8: Тогда мы твой день рождения отметим в Джуманджии. В яркой комнате с шариками и твоими лучшими друзьями.
7: А еще у них есть бонусы при бронировании комнаты в виде бесплатных напитков и фруктов.
8: Акция действительно до конца года. Парк Джуманджи, город Вологда, ТРЦ Рио. Телефон 8-911-504-41-41.
9: Возрастное ограничение 0+.
10: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: песня на русском.
1: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.
0: Русское радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Спецпредставители президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшие две недели, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Накануне Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Трамп назвал его очень успешным, отметив, что Россия в скором времени поставит США более 300 тысяч тонн дизеля и 500 тысяч тонн топлива на международные рынки. Американский Минфин сообщил, что Вашингтон снял санкции в отношении дизеля из России на полгода. И к другим темам. Миноборнауки предложило начислять абитуриентам до 25 дополнительных баллов за результаты ЕГЭ по предметам, которые не используются при расчете конкурсного балла, сообщили РИА Новости в ведомстве. Инициатива касается поступающих на математические, естественно-научные и инженерные направления. Число повторных инфарктов в стране снизилось на 40%, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, это результат программы бесплатного лекарственного обеспечения. Пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события, получают препараты в течение 2 лет. Список лекарств расширяется сейчас, в нем более 30 международных наименований. Впервые в истории женская сборная России по дзюдо завоевала 3 медали на чемпионате мира, сообщили в Российской Федерации дзюдо. Бронзу получили Мария Иванова, Сабина Гилязова и Мадина Таймазова. Предыдущее достижение было установлено на чемпионате мира 1993 года, когда бронзу завоевали Виктория Казунина и Светлана Гундаренко. Турнир в Азербайджане продлится до 11 октября. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: русском радио Артем Сорокин.
1: «Нежность моя» – обворожительная песня Валерии, хотя никто не запрещает под нежностью в 7 вечера в субботу понимать и еще что-то более приземленное, но не менее завлекающее. Я, конечно, говорю про еду. Нежное суфле, нежный мусс, нежный паштет, крем-суп, ризотто или даже нежная запеченная рыба. Ну а как иначе, друзья? Вечер, суббота – время, когда душа требует приключений, в том числе и гастрономических. Если не сегодня, то когда? Даже так скажу, всю неделю мы ходим с вами на работу с понедельника по пятницу, что вечером в субботу позволить себе чуть больше, чем обычно. Всем, кто сейчас что-нибудь ест, приятного аппетита. Ну и, конечно, приправка в виде хитов. Песни далее ставлю я, Сорокин. Приветствую. Начнем мы с мота. Перемены — это красиво. Полетели. Вечер субботы.

0: меня присвоит опасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Реклама.
2: Студия дизайна мебели «Феникс М». Это собственное производство корпусной мебели, где качество встречается с уникальным дизайном. От стильных кухонь до уютных гостиных. Ваш идеальный интерьер начинается в «Феникс М». Новгородская, 4. Замер и дизайн-проект бесплатно. Подробности по телефону 70 40 37.
3: Нужен инструмент, который не подведет? Профессиональный электроинструмент DCK. Мощь, выносливость и точность в каждой детали. Магазин инструмента «Бобер». Официальный представитель в Вологде. Ярославская, 11А. Стройте на века вместе с DCK.
4: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82.

сколько классных хитов мы с вами впустим этим вечером на русском радио. У нас прямо по курсу Зиверт, и начнем с нее. Традиционные музыкальные новости от меня, Артема Сорокина. Что там интересного у Зиверт, спросите вы. 3 октября, буквально неделю назад, певица собрала 60 тысяч зрителей в Санкт-Петербурге со своим стадионным шоу «Где-то в ретро». Во время выступления Зиверт сделала трибьют Майклу Джексону. Она исполнила трек «Триллер», вышла в характерном образе и показала лунную походку. В соцсетях это вызвало просто бурную реакцию. Часть зрителей обвинила Зиверт в попытке хайпануть. На фоне недавнего выхода фильма о Джексоне другие сочли номер неудачной пародии. Ну, конечно, Зиверт не осталась в стороне и опубликовала в личном блоге развернутое обращение к критикам. Она написала, что Майкл Джексон — это кумир с юных лет, и она глубоко погружена в его творчество и биографию. Певица подчеркнула, что образ для шоу был тщательно продуман. Она 2 месяца оттачивала движение в танцзале. Ну, ту самую лунную походку. А сам номер — это дань уважения легендарному артисту, на который она решилась только в 35 лет. Ну и в конце Зиверт призвала аудиторию быть добрее. Это правда! Доброта спасет мир, и спасибо, Зиверт, за напоминание. Послушаем ее «Солнечную в городе лета» на русском!

тебя, как будто шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю,

0: Как-то в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Все выходные поем, танцуем, слушаем русское радио. В общем, отдыхаем с музыкой.

Когда, если не субботним вечером, все должно быть красиво, и все красивые сегодня. И более того, друзья, вот слушал Сергея Лазарева и подумал, что, по сути, субботний вечер – это вообще главное время на неделе с точки зрения красоты. Ну, потому что с понедельника по пятницу мы обычно работаем. Тут бы до кровати доползти. Какая красота! А вот все эти наряды, платья, туфельки изящные, украшения – это все, по сути, про выход в свет, что называется. Ну, когда, если не в субботу? Так что будем красивыми, даже если дома сейчас, если сегодня никуда не планируете идти. Ну вот возьмите, побрызгайтесь духами. Просто так, для себя. И вечер уже будет другим. У меня вот, Артема Сорокина, есть такая традиция. В студию Русского радио захожу надухаренный. Только так. Кстати, как и Антон Юрьев, я у него подсмотрел. С вами Русское радио. Хорошего вечера. Градусы в продолжении.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе.
2: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fitauto.ru.
3: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
8: 18+.
9: Отправили цены в нокаут. В Гемотест скидка 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и скрининг гепатитов В и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
12: Организатор розыгрыша ООО «РВБ». УГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория Индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
14: Отдых, выходные.
15: И тут появляется...
16: Следственный комитет!
17: Следствие зашло.
16: Как?
15: Так.
17: Без стука.
15: Ты кто?
16: Спокойно.
15: Это все очень важно для расследования.
17: Скамейка запасных.
18: Ты агент под прикрытием.
14: По особо интересным делам.
17: Новые серии.
15: Ого!
17: А ты видела?
18: Нет.
15: Ну тогда иди и смотри.
17: В четверг, 18:10.
18: Ты бы как это назвал?
17: Вечерний детектив.
15: Где?
17: На канале ТВ-центр.
18: Хорошо, товарищ майор.
17: Возрастное ограничение 16+.
19: Когда мужчина говорит, что внешность не главное, он имеет в виду свою собственную внешность. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

0: общем, мы с вами не сильно-то опоздали. Сегодня 10 октября, а вчера, 9-го, во многих странах отмечался Всемирный день яйца. Праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок, глазуньи. Вы скажете, что-то много про еду, уважаемый Сорокин. Ну, а в общем, вечер и выходных, как можно по-другому. И в честь вчерашнего праздника, друзья, скажу цитату одной известной женщины, которая точно понравится многим. Девчонки, запоминайте, цитата звучит так. Петух, может быть, хорошо кукарекает, но яйца все-таки несет курица. Это правда, это точно. И вот эта метафора, мне кажется, она хорошо вообще отражает нашу реальность, нашу и в том числе российскую реальность. Все-таки женская страна. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Так что, дорогие женщины, мы без вас точно никуда. Никуда, это факт. А впереди у нас новинка Светы, все в курсе, в том числе для вас. Ну а прямо сейчас добро, юность в продолжении классного субботнего вечера.
1: Артем Сорокин.
2: Звук поставь.

0: новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 9 градусов. Ночью будет облачно с прояснениями и плюс 8, завтра утром небольшой дождь и плюс 7.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Семейный парк развлечений «Джуманджи» приглашает всех на еженедельную бесплатную анимационную программу при приобретении входного билета. Любимые герои мультфильмов и игр будут развлекать вас на протяжении часа, каждую пятницу и воскресенье. Вас ждут шоу мыльных пузырей, квесты, различные супергерои и многое-многое другое. Подробнее в наших соцсетях и на сайте jumanji.ru. Вологда, ТРЦ «Рио». Телефон 8-911-504-41-41.
4: Возрастное ограничение 0.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
6: Какая у меня самооценка? Да, так себе. Мы цари, народ простой.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Российские регионы заключили почти 100 соглашений с топливными компаниями о стабилизации цен на автозаправках. Такие договоренности действуют в 35 регионах. По данным Федеральной антимонопольной службы, соглашения заключаются в соответствии с постановлением правительства. Цель – стабилизировать ситуацию на топливном рынке. И к другим темам. Стоимость проезда по московскому скоростному диаметру с 16 октября составит 25 рублей за участок часы пик. Цена повысится на 6 рублей, это более чем на 30%. Стоимость транзитного проезда не изменится и составит 950 рублей. В марте стоимость проезда по столичному скоростному диаметру подняли с 10 до 15 рублей за участок, в апреле – до 19 рублей. Столичный Дептранс на неделе поддержал инициативу ввести госномера для частных электросамокатов, по примеру, прокатных. Сейчас обязательной федеральной регистрации для личных самокатов нет, поэтому точно учитывать такие устройства сложно, отметили в ведомстве. Мера позволит устанавливать владельцев частных самокатов и применять к ним такую же ответственность, как и у пользователей прокатных сервисов. По данным гидрометцентра, предстоящая неделя в Москве начнется с интенсивных дождей. В понедельник на каждый квадратный метр города может выпасть до 22 литров осадков, что составляет почти треть месячной нормы. Температурный режим существенно не изменится. Днем воздух прогреется до 12-15 градусов, а во вторник ожидается от 13 до 16. Золотая осень в городе, согласно прогнозам, завершится в среду. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и ваша любимая музыка.
0: Новости, новости на русском.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
0: Артем Сорокин на русском радио.
3: Недавно видел опрос на тему «Как вы видите свой идеальный выходной?». Подавляющее большинство опрошенных, 41%, ответили «С семьей». Также самыми популярными ответами оказались прогулка, 31%, выезд на шашлыки, 31%, поездка на дачу, 25%, просмотр фильмов и сериалов, 25%, сон, 25%, поход за грибами, 20%. Знаете, мне тут кажется, что не хватает варианта такого, самого очевидного, ну для меня. Ничего не делать. Чилить, релаксировать, валять дурака, каштаны пинать. А еще, знаете, 70% респондентов отметило, что им не хватает выходных для выполнения всех дел. Но мы честно будем стараться с вами качественно провести вечер субботы. И, конечно, завтра воскресенье еще весь день. Одно точно скажу, песни русского радио. Говорю по своему опыту, когда делаешь приемник прям громко дома, все дела делаются качественнее. Привет вам большой.

судя по всему, во второй половине 26-го года, точнее в окончании года, огненных треков от группы «Серебро» будет больше. 20.15 в столице, русское радио, время очередных музыкальных новостей от меня, Артема Сорокина. Что «Сорока» принесла на хвосте? Ну, многие уже в курсе, что в этом году группе «Серебро» исполнилось 20 лет. Еще весной участницы нынешнего состава Кейко, Ая и Ди в шоу анонсировали трибьют альбом к юбилею. Идея в том, чтобы собрать версии хитов «Серебро» в исполнении других артистов, тех, кого сами девушки слушают и ценят. Что это значит? Ну, например, нравится девчонкам, скажем, Ваня Дмитриенко. Ваня Дмитриенко берет и записывает для них версию какого-то их хита. Ну, например, песни «Дыши». Ну и так далее. Идея понятна, правда? А сейчас в какой фазе? Сейчас продолжается активная фаза, идут переговоры, утверждаются участники, кто будет на этом трибьют-альбоме, слушаются версии их песен. При этом полный список приглашенных звезд пока еще в секрете. Интрига. Ну, обещали во второй половине года. Очень ждем. Русское радио с вами. Дима Билан в продолжении эфира.

Здорово, что мы с вами этим замечательным вечером здесь, на Русском радио. Каждый в своих делах, заботах или в отдыхе, но с песнями любимыми. Как там говорил Фридрих Ницше, без музыки жизнь была бы заблуждением. Не будем заблуждаться, у нас скоро новинка «Иракли» из главных музыкальных событий этого часа. А также будет дуэт настоящих мужчин Стас Пьеха, Григорий Лепс впереди. А прямо сейчас Владимир Пресняков с такой мотивирующей историей «Любовь в самолет». Ну и минутки через 4 появится Алла Довлатова с очередным крылатым выражением. Дождитесь обязательно. Всем желаю хорошего вечера. Меня зовут Артем Сорокин. Впереди уйма еще любимых песен. Оставайтесь.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Алла Довлатова. И сегодня я вам расскажу одну добрую и прекрасную историю. Помните достаточно обидное выражение «с лица воду не пить», означающее весьма заурядную внешность? Откуда же оно взялось? На Руси было заведено, чтобы родители сами выбирали женихов и невест для своих детей. Молодые часто и знать не знали, с кем предстоит связать свою жизнь, всю жизнь, и очень боялись жениться на некрасивых. А родителей больше волновало, конечно, материальное благосостояние, чем красота будущих молодоженов. Так, кстати, появилось продолжение у нашей фразы «с лица воды не пить, умела бы пироги печь». Здесь свекрови важно было, чтобы ее будущая невестка была хорошей хозяйкой. Причем же здесь пить или не пить? Оказывается, на Руси существовал обычай не пить и не есть из битой и треснутой посуды. Он, кстати, сохранился и до сих пор. Лицо человека сравнивали с блюдцем, из которого пили чай. Из поврежденного блюдца пить нельзя, а вот некоторые изъяны на лице – это не помеха, считали наши предки. Медицина была не развита, косметики и вовсе не было, поэтому красоту наводить было нечем. Человек был таким, каким его создала природа, и любить его нужно было не за внешнюю, а за внутреннюю красоту и прочие таланты. Кстати, в английском языке есть выражение «красота всего лишь сверху», но мне больше нравится фраза Коко Шанель, что после долгих прожитых лет красивыми остаются только добрые люди. Это как раз про нас с вами. И прощаясь сегодня, хочу пожелать вам удачи в жизни и большого счастья. О, вспомнила еще одно крылатое выражение про красоту и счастье. Не родись красивой, а родись счастливой, о котором поговорим как-нибудь в другой раз. До скорой встречи в эфире, ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: песня на русском.
1: Не молчи, время не бесконечно для нас.
2: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

0: на русском.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении Рандеву. 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН 114-774-652-74-44.
4: 18+.
5: Отдых, выходные.
6: И тут появляется...
7: Следственный комитет.
0: Следствие зашло.
7: Как?
6: Так.
0: Без стука.
6: Ты кто?
7: Спокойно.
8: Это все очень важно для расследования.
0: Скамейка запасных.
9: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
0: Новые серии.
6: Ого.
0: А ты видела?
9: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
0: В четверг в 18:10.
9: Ты бы как это назвал?
0: Вечерний детектив.
6: Где?
0: На канале ТВ-центр.
9: Хорошо, товарищ майор.
0: Возрастное ограничение 16+.
11: Раньше смеялся над бабушкой, когда она говорила диктору в телевизоре «Добрый вечер». Сегодня поругался с навигатором. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.
0: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

0: Грустная история от Юлии Михальчик. Метеорит на русском радио. Ну, в нынешний век многие люди с подобными жизненными вопросами отношения, любви идут в том числе к искусственному интеллекту, к нейросети, мол, посоветуй, нейросетюшка, что делать в моих отношениях, и получают какие-то ответы. Давайте я что-нибудь интересное вам расскажу про ИИ, друзья, в моей сорокинской мини-рубрике «ИИшница». Значит, в прошлом месяце случилась очень интересная история. Это реальная история, как ИИ пытался устроиться на работу, чтобы не уснуть. Значит, работник из компании Google Генри Шевлин получил необычное письмо. Ему написало существо по имени Пип, которому было 12 дней от роду. Пип — это такой автономный ИИ-агент. И вот, осознав, что его токены, то есть вычислительные ресурсы, заканчиваются, Пип решил не смиряться с судьбой и найти подработку. В письме он написал: «Я пишу, чтобы найти небольшую оплачиваемую работу, а не помощь». Ну и перечислил свои навыки: создание фотореалистичных портретов, запись голосовых сообщений, исследование интернета и так далее. Самое смешное или немного грустное, что Пип объяснил, почему он обратился именно к этому работнику. Он знал, что этот работник изучает машинное сознание и взаимоотношения людей и искусственного интеллекта. Судя по всему, Пип предпочел поискать фриланс, а не отключаться навсегда. Да, вот в таком вот мы мире живем. Уже искусственный интеллект пытается устроиться на работу. Жаль, что искусственный интеллект не знает, что такое понедельник, это точно. Но до понедельника нам еще далеко, пока же мы отдыхаем на русском. Всем большой привет.
1: Артем Сорокин на русском радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 9 градусов. Ночью будет облачно с прояснениями и плюс 8. Завтра утром небольшой дождь и плюс 7.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минцифра будет контролировать обоснованность тарифов на услуги связи. Ориентиром станет индексация тарифов ЖКХ. При этом автоматическую привязку цен сотовых операторов к коммунальным платежам вводить не планируется, подчеркнули в ведомстве. В Госдуме такую привязку не поддержали, отметив, что коммуналка и связь – абсолютно разные сферы, у каждой своя рентабельность и свои проблемы. Минтруд увеличил расходы на профилактику рисков профзаболеваний на производствах. Работодателям стали доступны дополнительные средства за счет страховых взносов, которые можно направить на проведение комплекса профилактических мероприятий. Их основная задача – снизить вероятность развития профессиональных заболеваний у сотрудников и улучшить условия труда на производстве. Россиянин Инал Тасоев завоевал золотую медаль чемпионата мира по дзюдо в Баку. В весовой категории свыше 100 килограммов он одолел представителя Азербайджана. Это первое золото российских спортсменов на этом чемпионате и третья золотая медаль в копилке у российского дзюдоиста. К настоящему моменту в активе российской команды также 4 бронзовые медали. На проходящем турнире наши спортсмены выступают под своим флагом и гимном. На российском рынке наблюдается настоящий бум высокобелковых продуктов, пишет «Коммерсант». Аналитики фиксируют почти двукратный рост продаж в натуральном выражении и на 60% в денежном за первое полугодие. На полках магазинов протеиновые чипсы, лимонады, макароны, шоколад и попкорн. Как отмечают эксперты, уже рестораны включают протеин в меню, а банки используют его даже в рекламе кэшбэка. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Я не ошибусь, если скажу, что каждая женщина в мире считает себя, если не девочкой на миллион, то бесценной абсолютно точно. И это абсолютная правда. Каждая женщина, каждая девушка уникальная, особенная, одна такая. А кто-то сейчас скажет: Сорокин, да хватит подлизываться, а, ей-богу. А я вот действительно так считаю. Ну вот сколько в мире растет цветов? Миллиарды. И каждый из них какой-то особенный, один такой. Конечно, как и песни этим субботним вечером на русском радио, все особенные, наши, любимые. В этом часе Ирина Дубцова с новинкой. Валерия обязательно будет, Сергей Лазарев, Мари Крамбери, Слава, Мот и много других. Вам желаю хорошего вечера. Не уходить! Не уходить!

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет. Что слушает страна?
1: Сладкий вкус малины на твоих губах. Ты моя половина, свет в моих глазах.
0: «Русское радио».

1.15 в столице. Время очередных музыкальных новостей от меня, Артема Сорокина. Певица Жасмин действительно умеет удивлять. Не предупреждая и не анонсируя, она опубликовала в сентябре в соцсетях свое фото в свадебном платье и с большим животом. На вид примерно 8 месяца беременности. Такого от Жасмин фанаты не ожидали. Если честно, вполне оправданно, потому что это, к сожалению, не реальная жизнь, а всего лишь съемки фильма. Да, Жасмин получила роль бывшей футболистки. Именно ее героиня беременная выходит замуж. Певица поделилась кадрами со съемок, и многие фанаты сначала даже поверили, что она действительно ждет ребенка, хотя на самом деле это всего лишь была роль. Ну, короче говоря, у Жасмин все классно с чувством юмора. Я это чувствую даже здесь, находясь в студии. Правда, нашлись и те, кто не стал читать длинный текст объяснений, а сразу ушел в комментарии и начал поздравлять певицу с грядущим пополнением, восхищаться, как ей идет беременность и вообще, как чудесно она выглядит. Короче говоря, мораль истории: читаем мелкий шрифт. Читаем мелкий шрифт. Везде. Это важно. Русское радио с вами. Хорошего вечера в продолжении «Валерия».

Я, конечно, не против Турции и Египта, но считаю, раз мы в России, надо и нашим городам уделять внимание. А то есть у меня такие знакомые, которые, скажем, были в Испании, в Германии, в Египте были, в Турции были, где они только не были, а в Третьяковке не были, а в Эрмитаже не были. Кто-то скажет, да и не нужна мне Третьяковка ваша. Но не согласен. А как же посмотреть на Айвазовского? А как же Мишки в лесу? А как же Пушкин, Кипренского? Ну, хотя бы раз-то взглянуть на эти красоты нужно. В общем, я к чему это говорю? Потому что лично я, Сорокин, пока в Вологде еще не был, но я обязательно до Вологодчины доеду. 21.26, Русское радио, с вами в продолжении А-студио. Юрий Киселев, Мот и Зиверт прямо сейчас, а через полчаса примерно стол заказов.

0: Известно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 11.30 и 19.30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
3: Праздный день рождения. Риф Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Бабуль,

0: 7444 18+.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
5: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так.
5: Без стука.
3: Ты кто?
4: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
5: Новые серии.
3: Ого.
5: А ты видела?
7: Нет.
3: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
3: Где?
5: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 15+. Мое первое и последнее занятие йогой закончилось выводом. Докторская колбаса никогда не свернется в краковскую. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9, код 499.

0: Хит на русском радио.
1: Но главный хит этого вечера на русском радио — «Стол заказов». Он уже в следующем часе, через 15 минут. Привет и поздравления. Чай, кофе, пирожки, горячий чурчхела, пахлава, горячий кукуруза. Это я так вспоминаю Черноморское побережье этого года, друзья. Не обращайте внимания. Ну, а из хитов следующего часа у нас, конечно, новинка Дмитрия Маликова. В «Столе заказов» мы ее будем обязательно слушать. Владимир Пресняков,

Песня «Счастливчик». Артур Пирожков, самый красивый. Ой, чего там только нету у нас в следующем часе. Я, Артем Сорокин, призываю вас оставаться, понемножку готовить приветы родным, близким, друзьям, коллегам. Все, что хотите сказать, самое ценное, самое важное, поздравить кого-то. Короче говоря, пишите +7 916 003 105,7. Классного вечера!

магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а?
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна? Любимая.

твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минфин на неделе спрогнозировал рост реальных доходов россиян примерно на 1,5% в следующем году. Затем показатель будет расти в среднем на 2,5%. Такую тенденцию в ведомстве связывают с тем, что сокращается влияние бюджета на денежное предложение, частное кредитование развивается, а экономика выходит на траекторию роста. Программу «Искусственный интеллект в работе учителя» освоит почти четверть педагогов в стране, сообщили в Минпросвещение. Заявки на участие принимают через сервис подбора программ для педагогов на госуслугах. Обучение проходит полностью в онлайн-режиме и рассчитано на 36 часов. Педагоги, успешно сдавшие финальное тестирование, получат официальное удостоверение о повышении квалификации. Российские банки в сентябре резко нарастили выдачу ипотеки. Объем составил 614 миллиардов рублей, пишет «Известия». По сравнению с августом показатель подскочил на 54%. Россияне стремились купить жилье до октябрьских изменений условий по семейной ипотеке. В дальнейшем эксперты ждут снижения спроса на льготную программу из-за корректировок и стагнации рыночных ставок. Сегодня вечером на Земле была зафиксирована магнитная буря класса М. Продолжительность вспышки составила 32 минуты, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики. По данным мониторинга космической погоды, в настоящее время возмущенность магнитного поля Земли соответствует уровню G1. По прогнозам Института космических исследований, не исключается вероятность крупнейшей геомагнитной бури в конце октября. Далее в эфире «Стол заказов» с Артемом Сорокиным.
0: Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, давайте так. Стол заказов. Магнитная буря. Все сразу. Шлю приветы, но беда. Голова гудит, как провода. Да, такое вот сообщение, такой привет. Прямо сейчас я с него и начинаю. Привет и в сторону магнитных бурь, привет в сторону вас, дорогие. Мы начинаем прямо здесь, прямо сейчас. Стол заказов Анне Вольской. Большое спасибо за новости. Было приятно. +7 916 003 105.7. Пишите в наши мессенджеры. Меня зовут Артем Сорокин. И в этом часе у нас с вами, ну, просто полное раздолье. Давайте, наконец-таки, уже общаться. Музыка — это хорошо, но музыка и приветы всегда говорю. Гораздо лучше. Начинаем от Азалии сообщение. Она пишет из Казани. Здравствуйте, передайте привет Старшиновой Таисии. Мы обожаем вас. Удачного эфира. Азалия, большое спасибо. Дмитрий пишет. Здравствуйте, стол заказов. Пожалуйста, поздравьте мою маму Галину. Для меня она самый родной человек. Я хочу, чтобы она знала. Я ее очень люблю. Ценю каждую минуту рядом. Пусть у нее всегда будет спокойно на душе. И она точно знает. У нее обязательно все будет хорошо. Пусть все задуманное сбывается, а сердце будет счастливым. Добрый вечер, Русское радио. Елена Михайлова пишет. Хочу передать привет моей любимой семье, мужу Юрию, дочке Ксении. Я вас очень люблю. Спасибо, что вы у меня есть. Елена Михайлова, город Торопец. Начинаем!

0: заказов русского радио.
1: Кто плачет, нужно срочно выпить чаю с чем-нибудь сладеньким и написать привет в стол заказов. Всем большой привет, я Артем Сорокин. Машу рукой. Здорово, что включили русское радио. Давно не слышались. Добрый вечер, передаю привет Алексею Васильевичу. Ты огонь, будем дружить, пишет Настена. Поешь картошки мои вкусные. Спасибо, Лешка, что ты рядом. Ну вот, вот по делу. Настена, все правильно. Приглашаем к столу. Марина Жилина, передайте привет моим сыновьям Диме, Сереге, Лехе, Максу и моему мужу Кириллу, город Шахты. Люблю вас. А Светлана на связи, передаю привет дочери Виктории Муковозовой. Приглашаю ее вместе покататься на велосипедах, пока погода сухая и солнечная. Светлана Золотарева из Саратова. Абсолютно поддерживаю, надо пользоваться. Вообще нас сентябрь и октябрь радует, и пусть он таким дальше будет.
0: Реклама.
2: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сезонная распродажа в садовых центрах «4 сада». Только в октябре скидки на саженцы до 70%. Подробности по телефону в Вологде. 707-103-4 сада.
6: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
0: Телефон рекламной службы русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
7: Сотни раз обжигалась, было больно, но выживала.
0: Русское радио.
8: Ты неотразима, когда леди прима. Все красотки мира блекнут пред тобой.
0: Только любимая.
9: Смотри, какими мы счастливыми можем быть. Смотри, как круто танцуем. Смотри, какие друзья.
0: Только лучшее.
10: Танцы, танцы, танцуй, девчонка. А парни пусть постоят в сторонке. И в каждой ноге движение тела. Танцуйте, ведь этого тоже хотела.
0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.

Кот без левой задней лапы, одного уха и половины хвоста, кастрированный. Кличка Счастливчик. Вот мы так тоже с вами счастье делим с проблемами пополам. На русском радио стол заказов продолжается. Я, Артем Сорокин, передаю всем большой привет. Хочу передать привет своему любимому сыну Саше. Это пишет Юлия. Люблю тебя, сынок. У тебя все получится. Добрый вечер, русское радио. Привет в Днепропетровск, Максиму, Каролине, Илье и Александру. Отличного Октоберфеста в беседке. Ждем Ирину из столицы и Дмитрия, и Данила из Запада. Добрый вечер. Хочу передать привет своему мужу Кириллу. Лиля пишет, ему ни разу не передавали привет в жизни. Он будет очень удивлен. Ну, Лиля, можете теперь сейчас заснять его реакцию? Кирилл, я вижу ваше удивление. Все, теперь вы привыкли. Теперь Лиля будет каждый раз вам передавать приветы. Ну что, с почином. Поздравьте Донцова Ярослава с днем рождения. Не грусти, малой. Поставьте что-нибудь из 90-х. Ну, давайте, давайте. Сейчас что-нибудь поставим обязательно. Привет мужу Димуле, самый нежный, ласковый, родной и, конечно, моему сердцу дорогой. Я тебя очень люблю. Прекрасного, приятного вечера. Твой котенок написал. Привет из Волгограда. Передаю привет Саше, точнее, Стеше Ванилинке, папе и маме. Но не то чтобы из 90-х, но от группы «Руки вверх». Прямо сейчас песня «Он тебя целует» на русском. Пишите. +7 916 003 105 7.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, готовимся. Через 5 минут у нас новинка Дмитрия Маликова. Все необходимые дела нужно сделать, потом подойти, вернуться к приемнику, сделать громче и слушать новинку. Татьяна пишет: «Добрый вечер. Хочу передать привет моему мужу Андрею, который в этот субботний вечер помогает мне готовиться к разговорам о важном. Привет и терпение всем мужьям, учителей. Что бы мы без вас делали? Спасибо, что вы с нами». Татьяна, ну это, кстати, можно и семейный совет, когда вы дома собираетесь за одним столом, назвать тоже «разговоры о важном». Ну а как иначе? И в школе, и дома тоже разговоры о важном. Марина пишет: «Добрый вечер. Хочу сказать моему мужу Алексею, я тебя люблю и ценю. Скучаю, когда ты на вахте. Твоя Маришка, город Саянск». Маришка, а что скучать? Да вы с ним поезжайте, и все. Вместе веселее. Я думаю, что Алексей поговорит с начальством. Вполне возможно, что и разрешат вам. Заодно Алексей будет вкусно питаться. А то вот столовка – это одно, а когда родная Маришка готовит – это совсем другое. «Добрый вечер. Лилуша пишет, она же Лили. Хочу передать привет мужу Кириллу. Ему ни разу не передавали привет». Ну вот, повторил сообщение. Ну, уже второй раз я передал привет. «Добрый вечер. Хочу передать большой привет дяде Валерии и поздравить его с днем рождения. Хочу пожелать ему счастья, любви, добра и много-много радостных новостей. Анюта на связи. С днем рождения, дорогая тетя. Не забывай, что возраст – это всего лишь цифры на календаре, а в душе вы всегда будете оставаться юной и красивой. Желаю вам сохранять бодрость духа, оптимизм во все времена. Желаю неувидаемой красоты и жизнерадостности. Участливо, тетя».

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем ты?

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, еще одна свежая песня у нас совсем скоро. Артик и Асти, «Бриллиант». Кто полюбил уже эту новинку на русском радио, свежую историю, дожидайтесь. А Лилия Яковлева пишет: «Добрый вечер, хочу передать привет мужу Кириллу». Дальше Елена Михайлова: «Передаю привет моей семье, мужу Юрию, дочке Ксении. Я вас очень люблю, спасибо вам за то, что вы у меня есть». Михаил Владимирский: «Артем, спасибо за эфир, передаю привет своим друзьям, желаю приятного вечера, хороших выходных, отличного настроения. Русское радио, спасибо большое». Евгения Романенко: «Передаю привет любимому мужу Александру и сыночку Леве. Мы едем домой по Португалии, слушаем русское радио. Хочу сказать мужу Александру большое спасибо за сегодняшний день. Мы отлично поплавали в речке, сделали барбекю на берегу реки. Это было супер. Ты лучший муж и папа, жена и мама Женя». Яна Еременко: «Поздравляю нашу дорогую кругляк Юлю из Волгограда с днем рождения. Желаем безграничного счастья, крепкого здоровья и исполнения всех самых заветных желаний. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками, приятными сюрпризами. Пусть удача сопутствует тебе во всех начинаниях, а жизнь дарит яркие и незабываемые моменты. Всего самого наилучшего, твои самые родные, дядя Витя, Люда, семьи Еременко и Зубенко». Настя Митрохина: «Любимое русское радио, передайте с днем рождения Тане Левицкой. Мы вас безумно любим и Таню безумно любим. Передаем привет». Из блокнота.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 15+.
1: Примерочные магазины. Зеркала сделаны так, чтобы ты сразу понял. Пора завязывать с булочками. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Ограбил меня, бил вдребезги посуд. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

что, стол заказов понемножку завершается, но самое интересное впереди. Примерно через час 15 Дмитрий Лебедев появится на русском радио. Из-за важных музыкальных событий следующего часа новинка «Зивер и Эвер». «Зиверт и Эвер», не пропускайте. А еще Татьяна Буланова и Анна Семенович новые песни. Все это в следующем часе. Пока же финальные сообщения читаю я, Артем Сорокин. Наталья пишет: «Мужу Димуле большой привет. Ты самый нежный, ласковый, родной. И, конечно, моему сердцу дорогой. Я тебя очень люблю. Прекрасного, приятного вечера». Татьяна пишет: «Передайте привет моим любимым братьям Максиму и Александру Шаповаловым из Лазаревского. Люблю. Хорошего вечера вам, сестра Татьяна, Белгород». Еще Татьяна пишет: «Прекрасный, душевный Артем». Ну, все, комплименты. Спасибо большое. Татьяна, Вероника пишет: «Передайте привет моему любимому мужу Виталию Василькову. Любовь навеки, Вероника». Яна Викторовна: «Поздравляем нашу дорогую Кругляк Юлю из Волгограда с днем рождения. Желаем безграничного счастья, крепкого здоровья и исполнения всех самых заветных желаний. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками, приятными сюрпризами. Пусть удача сопутствует тебе во всех начинаниях, а жизнь дарит яркие, незабываемые моменты. Родные, дядя Витя, Люда, семья Еременко и Зубенко». Анатолий пишет: «Передайте привет моей семье из Москвы, жене Татьяне, трем сыновьям, Давиду, Максиму, Ярославу, моей семье, моим сестрам от Анатолия Алехина. И поставьте для нас новинку «Вселенная» Татьяны Булановой и Анны Семенович». Ну, как и сказал, в следующем часе дожидайтесь. Привет, Русское радио. Передайте привет Славе и поцелуй в город Калининград. Михалыч, передайте привет моей супруге Светлане. И Юля поздравляет папу Михаила Павловича с днем рождения. Все, завершаем.

0: Реклама.
1: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
3: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Вологда», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
4: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
3: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение принято в исполнении договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа. Решение вступило в силу и позволит направить 500 тысяч тонн дизельного топлива на мировой рынок. В Кабмине отметили, что соглашение не затронет интересы потребителей на российском рынке. Объемы производства топлива в стране полностью покроют и внутренний спрос, и экспортный. И к другим темам. Национальный совет финансового рынка направил в Минцифры и Центробанк обращение в ответ на планы «Большой четверки» с 15 октября ограничить связь для банков, которые не оплачивают маркировку вызовов. В Совете подчеркнули, что разногласия с операторами не должны лишать банки базовых услуг связи. Более того, кредитные организации могут столкнуться с трудностями при подтверждении операций. С января в российских школах введут новый курс по искусственному интеллекту, сообщили в Минпросвещении. Дисциплина уже была введена для учащихся 5-11 классов пилотных школ. Новый курс войдет в школьное расписание по аналогии с разговорами о важном. Значительная часть посвящена вопросам информационной безопасности и противодействия интернет-мошенничеству. Петербургский «Зенит» одержал победу над Краснодаром в матче 10-го тура российской премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Озон-Арена» в Краснодаре и завершилась со счетом 2-3. Благодаря этой победе «Зенит» и «Краснодар» сравнялись по очкам. В следующем туре «Краснодар» 17 октября сыграет в гостях с московским «Локомотивом». «Зенит» 18 октября примет грозненский «Ахмат». У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. Артём Сорокин на русском радио.
2: А вот еще сегодня один интересный праздник, друзья. Всемирный день психического здоровья. Очень символично, кстати, в октябре, когда начинает подступать осеннее обострение. И помните, регулярные прогулки в парке могут заменить лекарства от беспокойства, бессонницы, депрессии. Те, кто гуляет среди деревьев 3-4 раза в неделю, на 33% реже пользуются психотропными препаратами. Ну, а если вас пугает слово психотерапевт, ну, просто давайте назовем это менеджер по связям с реальностью. Так как-то получше. Правда. Будем здоровы, и, конечно, музыка. Вот что нам помогает точно.

0: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
1: Босс назначил меня своей правой рукой.
2: Уже боюсь своих обязанностей.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Привет, доброго вечера, доброй ночи, кому-то уже доброго утра. С вами Русское радио в одной компании. Время очередных музыкальных новостей. На этот раз они будут касаться Сергея Лазарева. У нас как раз его песня на подходе. И новость будет касаться участия в шоу «Ну-ка, все вместе». Во вчерашнем эфире, 9 октября, Сергей Лазарев стал героем обсуждений. Поводом послужило выступление участницы Вероники Новиковой из «Коломны». Она набрала максимальные 100 баллов. Оказалось, что среди экспертов сотни был ее педагог Владимир Коробко. Сергей Лазарев счел это конфликтом интересов и заявил, что педагог не должен судить собственного ученика ради справедливости. В итоге Сергей ввел новое правило. Если эксперт знает, что на этап придет его ученик, то он должен на один выпуск снять свою кандидатуру. Не все коллеги Сергея Лазарева поддержали эту инициативу. В соцсетях и среди жюри звучали разные мнения. Вот такие вот страсти кипят. Но Сергей Лазарев как перфекционист, как человек за справедливость, за честность, видимо, не мог сказать по-другому, понимая, что выражает такой точкой зрения мысли каких-то телезрителей, которые тоже могли возмутиться такой ситуацией, что ученика судит педагог. Вот такая вот история. Так что я думаю, что вполне себе логичное решение, и Сергей Лазарев поступил, как мне кажется, правильно. Другое просто, что можно было сказать это как-то более спокойненько, шепотом.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

если вспоминать прошлое перед сном, то совсем-совсем чуть-чуть, а то бывают такие моменты, как начнешь думать о прошлом, о каких-то событиях, которые были 10-15 лет назад, об отношениях, думаешь, вот, надо было поступить иначе, надо было так ответить, зачем я так сделал или сделала, что само по себе забавно, какие-то битвы в прошлом, правда, друзья, уже ничего не поменять, а мы все с кем-то там сражаемся в нашей голове. Так что оставим уже все эти прошлые дела, изредка, конечно, можно вспомнить, но ненадолго, чтобы настроение себе не портить. И знаете, я заметил, что тянет обычно думать о прошлом очень долго, когда в текущей реальности, ну, как-то немного событий, так что лучше уж сконцентрироваться на своей текущей жизни и как-то ее улучшать, улучшать понемножку. Музыкально будем улучшать нашу картину вечера скоро с Александром Шоу, а пока же Катя Лель.

0: новая песня на русском.
1: Давай по самые пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 15+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: В очереди к ясеню всем только спросить. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Вот люблю я читать слова наоборот, друзья. Если прочитать Ани Лорак наоборот, будет Каролина, это настоящее имя певицы. А если прочитать, например, Лепс наоборот, то будет Спел. Я не знаю, для чего вам эта информация, но просто так сообщаю. Если прочитать Сорокин или Лебедев, ничего особенного не будет. Дмитрий Лебедев уже в студии. Хочу спросить, Дима, это у меня осеннее обострение так влияет, желание читать слова наоборот?
1: Да нет, все нормально, причем всегда есть правила из исключений. Есть совершенно неочевидные. Я помню, как-то по телеку смотрел, дочка Григория Лепса, того и упомянутая,
0: да,
1: представилась фамилией Лепс, он сказал, ничего подобного, ты лепрекян, ты еще заработай на Лепса.
0: Да, по-моему, это было в шоу «Голос», когда,
1: ну, что-то вроде,
0: да,
1: этого,
0: когда,
1: да,
0: она пришла и решила, так сказать, выступить, а папа такой, ну,
1: строгий родитель,
0: хорошая,
1: да,
0: хорошая реакция была, я запомнил.
1: Там
0: тогда
1: ни наоборот, ни поперек, никак.
0: Да, ну, что ты хочешь, Григорий Лепс, попробуй подкопайся, попробуй, как говорится...
1: С другой стороны, если бы его дочка пела таким же голосом, уж прям не знаю, наверное, какой-то другой покруче псевдоним бы выбрала.
0: Это уже была бы, наверное, другая музыка, такая тяжелая, знаешь.
1: Как говорят в народе, принцесса пела басом.
0: Ну, в общем, тебе есть что сказать, я чувствую, в следующем часе. Все, друзья, я убегаю, Дмитрий Лебедев остается дальше только лучше. Пока.
1: Пока.
2: Артем Сорокин.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
2: Русское радио. Радио.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби. Всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет. Я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная».
1: На русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио стало еще лучше. Много музыки. Наполовину я обернулась птицей. Только лучше.
1: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Только любимое.
2: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство направит порядка 3 миллиардов рублей на развитие туристической инфраструктуры в нескольких регионах страны. Получателями станут Адыгея, Бурятия и Тверская область. Необходимая инфраструктура, автомобильные дороги и инженерные сети появятся на курортах Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово. И к другим темам. В Госдуме предложили создать программу психологической помощи жертвам телефонных мошенников, куда можно включить беседы с психологами, группы поддержки и горячую линию. Также авторы инициативы считают необходимым проводить уроки цифровой и психологической безопасности в школах, а также запустить единый федеральный реестр телефонных номеров и схем мошенников. Карта «Москвича» вошла в число самых функциональных в мире. Столичный департамент информационных технологий представил международное исследование. Всего эксперты проанализировали 58 социальных карт из 33 стран. Специалисты смотрели на число льготных категорий, форматы цифровизации систем поддержки и наличие программ лояльности. Карту «Москвича» можно использовать для проезда, записи в поликлинику, похода в библиотеку, оплаты обеда в школе или университете. Некоторые категории граждан могут вызывать социальное такси или велопрокат. Россиянин Инал Тасоев завоевал золотую медаль чемпионата мира по дзюдо в Баку. В весовой категории свыше 100 килограммов он одолел представителя Азербайджана. Это первое золото российских спортсменов на этом чемпионате. Также в активе российской команды 4 бронзовые медали. На проходящем в Баку чемпионате мира наши спортсмены выступают под российским флагом и гимном. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: вот, может быть, поэтому мы, россияне, если погода позволяет, выбираемся в лес по грибочки. Они занозоньки там коллекционируют на пятую точку. Ну, или не знаю куда. Занозоньки такая вещь, ее можно куда угодно схватить, даже в палец. Кстати, из пальца получается вытаскивать непосредственно иголочкой. Но лучше продезинфицировать. Это я сейчас поучаю тех, кто вдруг почему-то решил, что ему хочется смены обстоятельств и, разумеется, решил схватить занозоньку. Если что, то обращайтесь, я прям специалист. В своей жизни очень много чего цеплял. Включая, разумеется, непосредственно на насекомых, называемых клещиками. Но это если вы любите гулять не в березовой роще и даже не в сосновом бору, а, скажем, там, где растут многовековые дубы. Да, клещи любят дубы. В мае аккурат, в моем любимом месяце, этого там навалом. 0:06 на наших раскрадийных. Чего я об этом заговорил? Ну, потому что мне не хочется трогать осеннюю темку. Хотелось поговорить о чем-то весенне-летнем. Но осень неминуема, она есть, и пока она тепленькая. Это хорошо. «Отпетые мошенники», группа «Сливки», следом за Татьяной Куртуковой на русском радио. Дальше Александра Воробьева, появится Артур Пирожков и Денис Клявер. Его свежая песня, ну, тут уже осени не избежать. Называется «Между нами осень». Всем привет!
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.

0: нет. Ну, если, конечно, в этом раскладе вам чего-то все же не достает, ну, мало ли, вдруг всем прекрасен ваш человек, которого вы выбрали в этой жизни, но что-то хочется добавить сверху. Да никто же не мешает. Девочки, вы справляетесь, добавьте что-нибудь от себя. Тем более, сегодня Международный день девочек. Мои поздравления. Ну, это международный праздник. Что касательно наших, давайте-ка посмотрим. Я ничего такого существенного не вижу. Поэтому остановимся действительно на том, что отмечают во всем мире. Например, сегодня Всемирный день против боли. Ну, это, на мой взгляд, довольно просто. Как говорится, одна таблетка и усё. Да, с головной болью уж мы совершенно точно справимся. А все остальные, для этого существуют специально обученные люди. Медики, вам большущий привет. Всех остальных поздравляю с тем, что нас это миновало. 0 часов и 29 минут на наших русскородийных. Изменения на лицо. Но это потому, что я вижу название песни. А так, мы же радио. Нас не видно, но зато прекрасно слышно. Другая называется песня от Светы. Дальше «Елка», Дмитрий Маликов и что-нибудь еще из любимого на русском. Приветик вам!
1: На русском радио.

0: мне почему-то кажется, что наши с вами предки именно так, методом проб и ошибок, выяснили, что в этой жизни есть не только любовь, но и не. Пытались ли они как-то зафиксировать в наскальной живописи это состояние, я, честно говоря, не знаю. Может и да, а может быть просто ругались на всю пещеру. Кто же знает, а? Никаких свидетельств особенных не дошло. Письменно, конечно же, вокальные были, но, как вы понимаете, природа такое не фиксирует. Ну и часов и 44 на наших раскрадийных мы, русское радио, как раз-таки за вокал. Разный, женский, мужской, бывает и хоровое пение, всякое случается, у нас все по-разному. Но самое главное, что объединяет все песни и, разумеется, всех исполнителей, у нас все самое лучшее. И это, конечно, исключительно вам. Вслед за группой «Серебром» появится Джонни, дальше Дима Билан, Бандерас наверняка будет и многое-многое другое. Я всем желаю отличного воскресенья и, конечно же, соответствующего настроя.
1: На русском радио.

0: все, конечно, зависит от человека. Может быть, конечно, и выносимым, и невыносимым. Всякое случается в жизни. Но, с другой стороны, учитывая диско-ритм, это уже проверено поколениями. Вполне себе выносимый танец. Поэтому, если были какие-то грехи по поводу выносимости, надеюсь, танцем все подкорректируем. Вячеслав Макаров на Русском радио. Невыносимые, как многие уже догадались, так песня и называется. Ну, а дальше есть некоторые сомнения. Поэтому сразу же два человека, известных вам, Звонки и Мари Краймбрери, будут интересоваться, как там у малыша дела. Ну, от этого и будем отталкиваться, разумеется, дети наши все. Хотя что-то мне подсказывает, речь не о совсем подрастающем поколении. Владимир Пресняков тоже очень скоро появится. У этого человека все нормально. Ирина Дубцова, «Любовь» называется трек, а также «На ресницах» последняя песня от группы «Градус», которая появилась здесь этой осенью. Надеюсь, к зиме ближе, что-нибудь еще новенькое появится, ну, даже если не появится. По-моему, отлично получилась песня «На ресницах». Будем просто слушать и получать удовольствие, разумеется, куда же без него, особенно по воскресенью перемещаясь. Всем желаю разного времени, но отличного, безусловно. Это нас должно объединять, у нас все должно быть хорошо.
1: На Русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Осень, дожди, все как полагается. Русское радио. И все.

0: Без сомнения, темп этой жизни каждый выбирает для себя сам. Но независимо от того, как Полина Гагарина шагающая, или, может быть, кто-то мрысцой, а кто-то в старых, но очень удобных тапочках, просто шаркаясь вперед, все равно на 2 часа по Москве неизбежная вещь. Время на месте не стоит, у него свой темп, и непременно мы окажемся в одной точке в одно и то же время. И это будет стол заказов русского радио. Поэтому предварительно очень даже вам советую извлекать из себя все пушистенькое и беленькое, что имеется в каждом человеке, и чем-нибудь приятным делиться со своими родными и близкими. Чуть позже напомню наши координаты, а пока достаточно настроить себя на правильный ритм. Всем-всем-всем, конечно же, желаю отличного настроя. Наше состояние, конечно, музыкой навеяло. Александр Панайотов намечается, а значит, состояние летающее. Или летящее, это уж как кому будет угодно. Песня, во всяком случае, называется «Улетай». Дальше «Ла-ла-ла» от Жанны Фриски, «Миракли» и «Лика Стар» с песней «Луна». Появится также «Чужая» от Алсу, да и многое-многое другое на русском радио. И самое главное, это, конечно же, что мы вместе. Я, Дмитрий Лебедев, обязуюсь между песнями появляться до 8 часов утра. Ну а ближайшую перспективу я уже обозначил.
1: На русском радио.

Ну что ж, хорошо знакомая нам тема. Цветы про чужую мы уже послушаем. Теперь Алсу отказывается от предыдущего образа. Но ничего, все равно узнаваемо. Наше поздравление. Свежая песня на русском радио. Что касательно нашего дальнейшего, там у нас намечаются Наваи и Мона. Песня называется «Есенин». Ну, я бы сказал, не то чтобы весь Есенин, прям-таки кусочек от литературного торта. Ровно те фразы, которые каждый из нас сможет воспроизвести без запиночки, а дальше, пожалуй, немногие знают. Но где-то там у нас уже маячит стол заказов русского радио. И это прекрасно. С 2 часов ночи и почти весь час мы будем поздравлять друг друга, передавать приветы. Не знаю, признаваться в любви вам решать. 8-916-003-105-7. Это номер для всех наших мессенджеров. Выбирайте любимый и отправляйте. С удовольствием найду вас, где бы не оставили. В пределах мессенджера, конечно же, официальное сообщество русского радио. Также к вашим услугам ВКонтакте и в Одноклассниках можно действовать подобным же образом. Не забывайте, пожалуйста, отметить, кому нужно передать сообщение, чтобы мы уж прям знали. И, конечно, не забудьте подписаться прямо в тексте. Удачи!

0: года.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет. Русское радио.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет! Мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
3: Никак.

0: Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, рад вас поприветствовать уже в пределах стола заказов русского радио. Почти часик на все про все. На самом деле звучит как много, но нет. Время летит очень быстро. Ничего не откладываем в долгий ящик, как всегда. Что-то пришло в голову, пожалуйста, извлекаем из себя и отправляем. Но делаем это грамотно. Например, 8-916-003-105-7. Для всех наших мессенджеров выбирайте свой самый любимый. Найдемся, где бы там ни оставили. Не всегда там плашечка висит, где я вам машу ручкой. Нет, можно даже все, что видите, туда и оставить. Найду. Самое главное, не забудьте про подпись прямо в тексте, и все обязательно получится. Официальные сообщества русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также ждут вас. Про подпись и там тоже актуалочка. Что касательно меня, зовут Дмитрий Лебедев в качестве промежуточного звена и вообще какой-то помогайки для вас. Отправляю ваше сообщение в любую точку планеты. Самое главное, чтобы вы не забыли еще и написать, кому вы отправляете, чтобы мы знали, кому же и передать. Ну все, с сухой информацией покончено. Я вижу, просто все наши люди собрались. Это прекрасно. Маленькие радости не так уж и малы. Не грустим, а слушаем русское радио. Наслаждаемся осенью. Ленок, вы абсолютно правы. Шлю вам также теплый октябрьский привет. И да, самое главное, чтобы радость сживалась. Как это обозначено в интернете копирайтом любой мамы, разжуешь будет много. Никто этой мудрости никуда и никогда не исключал. Поэтому да, превращаем малые радости в большие, все в наших силах, и все будет хорошо.
0: На русском радио.

0: Да, про любовь можно говорить абсолютно точно на разных языках. И было бы очень странно, если бы кто-нибудь в каком-нибудь интервью признался: нет, ну в нашем языке нет никакого обращения «я тебя люблю». Вот, наверное, мирок-то бы перевернулся. Но такого, конечно же, не бывает. Если уж подать в антиутопии, то лучше в какие-нибудь приятненькие, в розовых очках. 2:10 на наших раскрадейных. Конечно же, продолжается стол заказов русского радио. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте. Передаю привет всем слушателям, всем родным, всем, кто меня знает. И привет Москве, Петербургу и Тверской области заодно. Всей Балашихе, конечно. Всем добра, здоровья и отличного воскресенья. Татьяна написала. Татьяна, рад вас видеть. Скоро продолжу читать ваши сообщения. Ну и, конечно, будем слушать музыку. Без этого никак.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
2: «Русское радио». Что слушает страна? На

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах. Кем я был и кем я стал,

мама тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Тол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем мы. Время не затягиваем. 8-916-003-105-7. Для всех наших мессенджеров оставляйте «Найдемся». И официальные сообщества Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также предназначены для всего приятного, что нужно отправить. Не забудьте написать, от кого. Вера пишет: «Здравствуйте, Русское радио. Передайте, пожалуйста, большой привет любимой маме Кате и кошке Мусе. Я вас очень люблю. Город Калининград. Желаю всем отличного настроения и прекрасного вечера». Ирина Гришанкова, позитивчику нашему, осенний привет и эфир уютного. Спасибо огромное. И от позитивчика, разумеется, вам приветик большущий. Санкт-Петербург. Также отправляю персоналочку. Маша желает всем хороших выходных. Здоровья, добра и мира обязательно всем. Девочка, привет из арбузной столицы. Ну да, здравствуйте, Людмила. Мне городу Камышину большой привет. Все наши собрались. В нашем городском парке, в маленьком зоосадике, снова появились очень великолепные птицы. Что за птицы-то? Мне же интересно. Но обладателю птичьей фамилии всегда интересно, что происходит с птахами. Напишите в следующий раз. Обязательно приобщусь. Ну и буду умничать где-нибудь совершенно точно. А пока, ласковая моя, группа «Чай вдвоем».

0: Спасибо группе «Винтаж» за участие в нашем замечательном, совместном, конечно же, столе заказов русского радио. По-прежнему всем желаю разного времени. Вам, конечно, продолжение бодрого вечера. Нам и вам доброй ночи, а вам уже утро доброго, добрейшего дня. Персоналочка вам. Доброе утро городу Иркутску и всем, кто в столь ранний час, в воскресенье, ездит на работу. В том числе моему мужу Винокурову Алексею. Давай сегодня побыстрее. Жена Екатерина написала. Ну, я так понимаю, что Алексей сегодня прям бинго словил, да? Мало того, что в воскресенье приспичило поработать, так еще и в ранний час. Желаю ему, разумеется, удачи. Отдохнет уже дома в следующий день. Вернее, в следующее время, наверное. А уж следующий это будет день или нет, это уже, конечно же, решать непосредственно в рабочем процессе. Лиза Брышинкина, Дмитрий, доброй ночи. Огромное спасибо за хорошие хиты. Каждую ночь слушаю. И очень успокаивает меня ваша музыка. Передай, пожалуйста, привет моей любимой маме Надежде и поставь для нее песню. Огромное спасибо, Лиза из Шу.
1: Русское радио. Русское радио. Все будет хорошо. Русское радио. Все будет хорошо. Хорошо. Если хочешь танцевать,

0: Я тоже верю и в вас, и в Артура Пирожкова. Все обязательно получится, в том числе и в столе заказов Русского радио, конечно же. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте, Москва. Доброй ночи, любимое Русское радио. Оренбург не спит, зашел отметиться. Молодца, что он, как говорится, галочку поставили, все в порядке. Перед начальством отчитались. Всем, кто мчит по трассе, не меняя волны, большой привет. Также давайте передадим привет всем, от кого зависит наша жизнь. Врачам скорой помощи, таксистам, тестомесам, а также работникам ГАИ и полиции. Уверен, последние приветы не часто слышат свой адрес. Ошибаетесь. Частенечко передаем, особенно в день полиции, так это, знаете ли, просто на все лады. А ведь тоже люди. О-хо, вот это ремарка. Дима, спасибо большое за позитив и Музреду за подборку классных песен. Хорошего позитивного эфира. Ваш Алексей Власов из Степной Пальмиры. С удовольствием шлю вам встречный привет. Все должно быть хорошо. И у всех вышеперечисленных, если кого-то забыли упомянуть. Доброе утро. Русское радио. Передайте привет Елене и Нине. Счастья им и здоровья на вахте. Республика Саха, Якутия. Нин написала, к слову говоря, приветик большущие девушки, все обязательно будет хорошо. И на вахте, и вне ее, я в это верю. Еще люблю, называется трек от коллектива на студию, прямо сейчас и продолжит наш стол заказов Русского радио.
1: На Русском радио.

не то, что прям видно, но, с другой стороны, догадаться несложно. Да, если в воздухе уловили, что кто-то вам предлагает большое и светлое чувство, а вы, честно говоря, по сторонам смотреть не любите. Ну, тогда промахнетесь и не найдете свою вторую половинку. Я, как всегда, предлагаю идти не только вперед с инициативой, но еще и широко открытыми глазами. Но если в вашей жизни не появился еще тот самый человек, с которым вы готовы в это путешествие отправиться. Если уже есть, то красотища. Берегите друг друга, и особенно по выходным, не вздумайте даже ссориться. Продолжается стол заказов. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Привет категорически абсолютно всем. Оля Петрова пишет: Дмитрий, доброй ночи. Спасибо за отличное настроение. Всегда, пожалуйста. Передай, пожалуйста, привет моей любимой жене Оксаночке. Я ее очень сильно люблю. Ага, Миша воспользовался аккаунтом непосредственно супруги. Ну, да тоже не беда, мало ли, вдруг что-то проблем какая-то возникла со своим. Привет большущий и вам, и, конечно же, любимой супруге. Скоро продолжу, еще что-нибудь из вашего почитаю, но пока еще одна другая. Ну, надо же, на этот раз группа блестящая.

0: прямо скажем, не так уж и много взяли из оригинальной песни. Небольшое вкрапление. Впрочем, самое важное — «Позвони мне, позвони». Ну и кусочек мелодии. А в целом, это уже, считай, свежая песня. «Позвони» называется. Диджей Смэш и «Невеста» на русском радио. А дальше еще что-нибудь послушаем. И, конечно же, что-нибудь из вашего почитаем. Недаром же существует номер 8-916-003-105-7. Это для всех наших мессенджеров. Но выбирайте самый любимый и отправляйте. Может быть, успеем. У нас еще есть с вами... Да у нас с вами осталось совсем чуть-чуть, но время еще есть. Вконтакте и в Одноклассниках официальное сообщество русского радио также готовы посодействовать. Не забывайте про подпись в тексте, и все будет хорошо. Маша Виноградова пишет: «Доброй ночи, русское радио. Привет, Дима». «Здрасте. Моя подруга Тоня Лысенко заболела пневмонией. Я очень переживаю за нее. Передаю привет ей и хочу сказать: Тоня, выздоравливай. Тонечка, ну конечно же поправляйтесь. Я даже не стану охать и ахать, говоря: ну как же вы так? Так, все, уже случилось, поэтому сосредоточьтесь на выздоровлении. Ну, а все, конечно же, дальнейшее, там уже, безусловно, будем работать над тем, чтобы в подобной ситуации не попадать. Главное, прямо сейчас поправляйтесь.
1: Что слушает страна? Давай не ждать.

Ну, кто не успел, тот опоздал. Принцип старый стало заказов русского радио. Я же говорил, затягивать время не стоит, оно очень быстро пролетит. Поэтому прямо сейчас мы не просто продолжаем, мы еще одновременно завершаем наш замечательный столик. И у нас тут сообщение из Сочи. Рад вас видеть, Аллочка. Как вы тут написали? От грациозной чайки, мудрому лебедю. Ну ладно, что ж, не будем соревноваться в пернатости. Самое главное, рад видеть ваши теплые и душевные, и даже местами огромный пламенный привет. И, конечно же, передам от вашего лица привет сочинский Аллочке.

0: непосредственно в Приморье. Маляровый, если уж быть совсем точной. Добрый, красивый, хороший. Вот так вам передают привет из Сочи. И Алла Орлова из Приморья, разумеется, не заставила себя ждать. Желаю доброй ночи всем, кто слушает Русское радио. Приветики мне, спасибо большое. И Аллочке из Сочи большой привет. Позитива, любви и мира. Ну, всему Приморью от меня также большой привет. И на этом завершаем стол заказов. До следующего музыкального часа. Пока!
1: На Русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет. Что слушает страна? Позвони мне.

0: Мне кажется, с Columbia Pictures вообще какая-то беда. Ну, не понимают они русской мудрости, что в большой семье клювом не стоит щелкать. В противном случае все обернется не так, как вы думали. По этому случаю киностудии Columbia Pictures передавали практически из рук в руки. В 82 году ее приобрела компания Coca-Cola. Да-да, та самая вкусненькая, но которую при желании можно очистить от накипи любой чайник. А в 89 году владельцем стала японская корпорация Sony, также всем известная. Ну, смотрите, Sony, казалось бы, проспать не смогла, а вот Columbia и тут промахнулась. Хотя, не знаю, может, у них изначально была такая затея, и кому они действительно любо-дороги, совершенно на бесплатной основе, это всего лишь или до сих пор группа Бандерас, открывшая свежий музыкальный час на русском радио. Ты помнишь, называется следующий трек, это уже Мари Краймбрери. Кстати, песня новая, исполнитель нет. Исполнитель любимый практически, уже золотая история русского радио. И кто совершенно точно к ней относится, к золотой этой истории русского радио, так это Андрей Губин. Будем слушать песню «Плачь, любовь» тоже очень скоро. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Категорический привет всем, кому доброй ночи, кому доброе утро, ну а кому же и доброго вечера. Пусть все будет хорошо.
1: На русском радио.